вот я напротив призываю вас делиться любимым авторадио, друзья. Скидывайте ссылки на вещание, советуйте своим друзьям, присоединяйтесь к большой компании наших слушателей. Чем больше, тем лучше. Сотни городов включения и миллионы слушателей. Да, все это мы первое автомобильное. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем привет и хорошего настроения вам, дорогие мои.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в «Мечтаботе» на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
6: Акции действуют до конца года.

0: партнерами Долгифти уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Вот уж истина, без музыки как-то все блекнет. Любое дело, когда звучат правильные ритмы, спорится. Поэтому всегда держите включенным приемник или умную колонку, а также слушайте нас через интернет-вещание. Все технические способы доступны, авторадио всегда рядом с вами. Зовут меня Олег Пивунов. Привет!

реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу,

0: где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-006-98.
2: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айнафарм!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айнафарм!
1: Яркие каникулы?
2: Айнафарм!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина! Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: ТАУ Галерея, первый этаж.
0: Рик.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Продолжаем зажигать вместе с Авторадио, друзья. Да, делаем это в любое время дня и ночи. У нас прекрасная музыка, всегда звучащая из радиоэфира, из ваших колонок. Поэтому, если можете, прибавляйте и наслаждайтесь ею. Кстати, подпевать тоже не возбраняется. У микрофона Олег Пивунов. Движение только вперед. Здравствуйте, дорогие мои.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал», Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина. Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
8: Проспект Строителей, 12.
9: Ну все, интернет и ТВ настроены.
10: И скидка 70% как новому абоненту?
9: Само собой, вы теперь в Малине.
11: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
8: Проспект Строителей, 12.
12: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещение.

0: Вещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39 36 36.
0: Реклама на

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
3: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте.

0: Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

кстати, подарить аплодисменты, то есть похлопать самому себе, это вещь не такая уж и дикая, согласитесь. А что такое? Если вдруг вас не оценили, не похвалили, в тишине сели, поаплодировали самим себе, и прекрасно, это вдохновляет. Практикуем. Привет, друзья, это Авторадио. Аплодирую всем, кто вместе с нами в этот час и слушает прекрасную музыку.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: МСС согласно правилам использования Озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
2: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не это.
6: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
7: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
8: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айнапарк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айнапарк!
9: Яркие каникулы?
10: Айнапарк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
12: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики, и пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года.
13: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Космо.

0: 608-668-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ООО «МКК АЗ-68».
2: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Реклама.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони.

Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушка.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49 49 39.
0: Стоп! 2 миллиона за ноль.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: За новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных катках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
8: Лето пролетает быстро. Каждый теплый день хочется провести с семьей, друзьями или на природе. Но вместо отдыха вас ждут грязные окна, уборка дома и бесконечные бытовые дела. Доверьте это «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей, мытье окон. Пока вы наслаждаетесь летом, мы создаем чистоту. «Лемур» – чистота, в которую хочется возвращаться. Город Саратов.
9: Пропал интернет?

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: А вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Синоптик Александр Шувалов передает телеканал 360. По его словам, в начале недели воздух днем будет прогреваться до 20-24 градусов. Переход к осенней погоде начнется во второй половине недели. Температура постепенно опустится до 15-20, а кратковременные осадки сменятся более продолжительными дождями. Официальный курс доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс евро – 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио.
1: 7 часов утра в столице. Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» стартует в эфире Авторадио. Врубаем звук на максимум. Всем привет, кто нашел себе силы.

0: Ребят, начинаем новый день, открываем, причем наш летний финальный драйв-чат, и тут, кстати, социологи нам летят на помощь, говорят, что провели опросы, выяснили, что те люди, которые в последний день лета не грустят об уходящем тепле и, собственно, осознанно подводят итоги, хвастаются своими успехами, вступают в осень на 50% более счастливыми и продуктивными. Мне кажется, что да, нас эта статистика радует, мы ее уважаем, и, собственно, сегодня ее даже, мне кажется, сделаем лучше. Поэтому прямо сейчас давайте устроим грандиозный парад достижений. Парни, девчата, давайте отбросьте скромность, пришло время похвастаться и написать нам, чем вам запомнилось это лето. Вот какое главное достижение, яркое воспоминание с вами случилось? Может быть, крутая какая-то покупка, машина, закрыли ипотеку, съездили в путешествие мечты, наконец-то руки дошли, и вы вступили в игру «Много денег на авторадио», 10 сентября поборетесь за победу в третьем суперфинале, а там мечта любая может исполниться, да? Может быть, вы что еще? Умудрились за эти 3 месяца ни разу не проспать на работу и довольными достроили дачу. Это, кстати, я поднимаю руку, я террасу
1: наконец-то достроил.
0: Добиваю, там еще надо, конечно, сделать, но я считаю, что это достижение.
1: Все. Может быть, замуж вышли или, я не знаю, женились.
0: 10 лет свадьбу отметил.
1: Вот, тоже.
0: Ну, да.
1: Юбилей.
0: Было здорово.
1: Восторг по поводу дачи был сильно громче, чем по поводу 10 лет брака.
0: Просто то длилось очень долго, а мероприятие как-то хоба вроде началось, и здравствуйте, мы вновь уже на работе. Поэтому, если так подумать, пораскидать мыслями, ну, достаточно большой текст получится, но мы ждем его от вас, ребят. Давайте, 915-459-2020, ждем ваши

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Власти города сильно обижаются на водителей, которые из-за проблем с бензином пересели на общественный транспорт и не пользуются платными автостоянками. Ну а в пробках они не стоят, потому что у них есть автомонитор. 8.15 в Саратове, меня зовут Андрей Смирнов, всем вам я желаю доброго утра. Касательно же затруднений скажу, что на Яндекс.Картах сейчас они тянут на 4 балла. В Ленинском перед Трофимовским мостом стоят Шахурдина, начиная от Ламповой, и проспект 50-летия Октября, начиная от Молодежного проезда, а на самом мосту минус одна полоса из-за очереди на заправку. Тормозит первый проезд танкистов от Черниговской до Танкистов, на Сенном загружены танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова и тесно по Соколовской.

0: Лобы от Радищева до улицы Вольской. Также в этот утренний час Чапаева, Вольская и Симбирская на холостых катятся от Зеленой до Соколовой. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за дорожной обстановкой, и обо всех изменениях в ней мы расскажем ровно через час.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальности.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: На цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
3: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
4: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
5: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
7: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: .рф. С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. Старый пекарь. 450 граммов. 103 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики, и пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А.
5: Акция действует по 1 сентября 2026 года.
6: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Поехали!

0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Да, действительно, это драйв, и все это, друзья, для вас, господин Броневой.
2: Господин Курочкин.
1: Ну, я его объявляю.
2: Да.
1: Ну ты что, прямо сейчас, ребята, все самые свежие, интересные, актуальные к этому минуты, к этому часу новости спорта. Давайте узнаем, что происходило, пока мы с вами отдыхали, возможно, даже не заметили, а там сенсации. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну и по традиции начнем с побед. Есть действительно много важных моментов. Например, вот Инал Тасоев завоевал золото турнира «Большого шлема» в Лозанне в категории свыше 100 килограммов. И Марина Воробьева завоевала золото в категории до 48 килограммов. Наши дзюдоисты, аплодисменты им. Борцы, красавцы и красавицы. Это еще не все. Захар Петров и Иван Штыль стали чемпионами мира по

0: Да.
1: Так, что еще? Рубин уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» 3-1. Краснодар остается у нас сейчас по итогам тура абсолютным лидером. У него аж 18 очков. На втором месте сейчас «Спартак». У него 13 очков. 5 очков отставания. Ну и замыкает тройку лидеров «Зенит». У него сейчас 12 очков. И еще одна коротенькая, но важная новость. Про легенд забывать не будем. Лионель Месси оформил покер в матче с «Монреалем». Матч закончился со счетом аж 7-1. Это вообще самая крупная победа «Интер Майами» в лиге. А

0: продюсер часа Орестрим Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упусти шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3-4? А лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.

0: 7.40 в Москве. Давайте откроем наш драйв-чат. Мне кажется, это самый позитивный чат. Весь август. Наши ребятки, слушатели, умеют радоваться действительно и масштабным вещам, так и маленьким бытовым. На первом месте пока среди личных рекордов победа над ремонтом.
1: Да,
0: наконец-то его закончил. И вот как раз дачные триумфы тоже там какие-то были вещи. Знаешь, по поводу урожая. Кто-то хвастается, кто-то, опять же, добил там какие-то пристройки, беседки. В любом случае, ребят, какое безумное или яркое приключение у вас этим летом случилось. Давайте. И что вы будете пересказывать потом друзьям, близким, не знаю, внукам зимними вечерами? Вот помню август 26-го. Давайте. 915-459-2020.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Так. Лето запомнилось тем, что пишет Валерий. Ну, тут мы согласны, что прошло быстро и незаметно, и мало было тепла. Ну, согласись, не было такой какой-то испепеляющей жары. Пару там дней было, и все. И в основном это было на буднях. Тут, Валерий, да, мы согласны. Во всяком случае, в московском регионе точно. Александр написал, что новая любовь и новая машина.
1: А это связанные вещи, интересно?
0: Возможно, новая любовь и есть машина, а может быть, нет. В любом случае, Александра поздравляем. Марина, помнишь, которую мы отпрашивали?
1: Да,
0: которую отпрашивали.
1: Постоянная слушательница.
0: Вот она пишет, что, во-первых, впервые этим летом побывал на дискотеке Авторадио, было круто.
1: А она ко мне подходила, она меня нашла.
0: Да?
1: Вот когда я с микрофоном до начала ходил.
0: Трудно было не увидеть. А главный провал этого лета, она пишет, что так и не смогла доехать до дачи ни разу. Насколько мы помним, у нашей слушательницы дача в Воронеже.
1: Да. Ну, и мы ее как раз отпрашивали в Воронеж тогда.
0: Это было на майские.
1: Это да.
0: Но не летом, понимаешь? Так, что еще? Не хочется делать вообще ничего. Вот. Собственно, человек ждал лета по имени Захар, понимаешь? Ничего. Столько было планов. Тут уже все начинается осень, и ничего не хочется ему делать. Тоже бывает.
1: Тут Алексей написал, говорит, я установил себе наконец-то мечту практически всей своей взрослой сознательной жизни. Баня. Причем баня-бочка вышла, как в одном известном меме, лям-200.
0: Лям-200?
1: Лям-200, говорит он. Ну, я не знаю, комплектация богатая, значит, жирненькая.
0: Так, ну это, наверное, баня-бочка какая-нибудь.
1: Ну, баня-бочка, да, за.
0: Ну, они, в принципе, так и стоят. Но там, наверное, комната отдыха есть. Это хорошо.
1: Есть, наверное.
0: Так, отдельные аплодисменты Игорю, который говорит, привет, Авторадио. На мое главное достижение этого лета я, наконец-то, сделал предложение своей девушке. Мы вместе 5 лет. И она уже, в принципе, и не надеялась.
1: Смирилась.
0: Но почему? Почему затягивал? Копил, откладывал деньги. Отвез ее на Алтай. Поднялись там кое-куда на пригорок. И там на высоте я достал колечко. Она расплакалась и сказала, да, так что это лето я никогда не забуду. Теперь мы официально жених и невеста. Собственно, готовятся к свадьбе. Здорово. Аплодисменты. Еще разочек. Давай,
1: пожалуйста,
0: навалим.
1: Жалко.
0: Ну, естественно.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 31 августа, в течение дня в Саратове ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, но с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника, введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты, плазмотерапия суставов, проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ, снятие болевого синдрома,

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Какой должен быть у рюкзака, чтобы у ребенка, я понимаю, что там соотношение какое-то, пропорции, как это высчитывать, есть ли формула?
1: На самом деле такой вот прям формулы нет, но ребенку не должно быть тяжело. То есть, в принципе.
0: Учиться изначально. Меньше предметов, легче
1: портфель. Ребенок не должен уставать от того, что несет этот груз. Но в принципе, на самом деле, детям нельзя давать очень высокие вертикальные нагрузки примерно до 14 лет, когда их уже официально можно брать. Брать в зал.
0: То есть до 14 лет нужно носить какие-то облегченные рюкзаки?
1: Скорее просто не брать с собой лишнее. Просто если носить с собой учебники на сегодня, завтра, послезавтра и еще пару кирпичей, тогда уже начинаются проблемы.
0: Слушай, было модно одно время, сейчас не знаю, насколько это актуально, но все же такой диагональный какой-то ранец или рюкзак, который вешается не просто на одно плечо, а он как-то вот по диагонали тебя обхватывает.
2: Это сумка называется.
0: Сумка?
2: Да, обычная сумка.
0: А, ну тоже она, кстати, по диагонали вешается. Есть рюкзаки, есть сумки. Они вредные тоже?
1: Ну, не то чтобы вредные. Вредные, но, скажем так, менее полезные, да, чем сумки, которые держатся на два плеча. Почему? Потому что, когда мы носим сумку по диагонали, у нас прижимается первое ребро, прижимается надплечье, сосуды могут немножко пережиматься, и меньше кровушки будет выступать в голову.
2: Так, ну, а если все-таки уже ребенок носит на одном плече, или, может быть, какой-то не суперквалифицированный классный рюкзак, как определить, что у него уже начались проблемы? Может быть, сейчас лайфхак какой-то скажешь, там, встаньте ноги на ширине плеч, посмотрите, надавите.
1: Ну, самое главное, посмотреть на одном ли

0: Возьми кредитные карты. АО «Альфа-банк».
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-4980. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Размещается на высоте обеденного стола. ГОСТ вводит требования к ремням и их креплениям, устойчивости конструкции, защите от самопроизвольного складывания и прочее. В Росстандарте уточнили, что ГОСТ дополняет общие требования к мебельной продукции, специальные программы испытаний, которые учитывают особенности поведения маленького ребенка. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один. В России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
2: Поехали.
3: Утром ранним
2: на Авторадио.
4: Доброе утро, друзья, привет всем, это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять этот понедельник от грустных и скучных мыслей. Доброе утро всем, действительно, кто вместе с нами просыпается. 31 августа на календаре, напоминаю, финальные аккорды лета, но у нас в студии действительно жара усиливается. Почему? Благодаря вашим сообщениям, потому что мы сегодня выясняем, какие самые яркие эмоции вы испытали, самые лучшие, что с вами произошло за эти три месяца. Напишите нам, пожалуйста, 915-459-2020. Ну а если для реализации не хватило финансов, то в этом часе мы это обязательно все исправим.
5: Игра «Много денег» для вас создана не случайно здесь у нас в эфире Авторадио. 21 тысяча в банке находится. Так что очень рекомендую слушать песню внимательно.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
6: Птицу счастья свою.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Сказать нам, о чем же вы мечтаете, чтобы мы мечту потом могли уже выполнить? Ну и все.
2: Все рассказал?
1: Да.
2: Супер, тогда можно останавливать нашу радиорулетку.
1: Прошу.
2: Переходим к делу.
1: Так, радиорулетку мы остановили. Остановили. Спасибо большое. Значит, видим, что радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 1049. Принадлежит он Елене из Свердловской области. Пишет она следующее. Хочу квартиру в городе Александров, по улице.
2: По конкретной?
1: Да. Ну, не знаю, ну ладно.
2: Ну не надо, просто в городе Александров. Однушка, двушка?
1: Трешка.
2: Трешка.
1: Написано, трехкомнатную.
2: Ну почему нет? Давайте узнаем.
1: Давайте позвоним. Набрали номер. Гимн есть. Уже, значит, 3000 гарантированы. Елене. Елена, доброе утро.
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
2: Хотя мы были, понимаешь, уже...
3: Попробуйте

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: скоростных ограничений.
1: Автомонитор.
2: 9:15 в городе. Дорожная ситуация несколько осложнилась, и на Яндекс.Картах сейчас уже 5 баллов. В Ленинском на пересечении Московского шоссе и 3-го Московского проезда случилась авария, и пробка в сторону кольца ВСО берет свое начало уже на улице Шахурдина от 3-го Студенного проезда. Проспект 50-летия Октября загружен от технической до Стрелки, плотно по Соколовой от Крайней до Сенова и обратно от Радищева до Вольской. И в том же районе Чапаева, Вольская и Симбирская на холостых катятся от Зеленой до Соколовой. Ну и мало места на первом проезде танкистов и Плодородной, на их участке от Черниговской до танкистов. И еще немного информации. В Волжском районе Саратова в Юбилейном вводится одностороннее движение на участке дороги по улице Державинской от улицы Ивана Ларионова до улицы Шевыревской вблизи лицея номер 107 и школы номер 66. Данные изменения вступят в силу уже до 11 сентября. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе, и ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
1: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
1: Остеклить

0: 50-50.
1: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.

0: 2026 года. Не является публичной картой.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Мне кажется, есть у меня ответ на вопрос, Зиверт. Кто может так? Пожалуйста, Денис Курочкин может. Он газует, как машина, особенно когда дело касается его любимых автомобильных новостей. Кстати, он их и оставляет как раз-таки в нашей вечности. Все вопросы по Зиверт закрыты. Теперь давайте слушать автоновости.
0: Автоновости. Поехали.
2: Итак, коллеги, здравствуйте. Все, кто хочет быть в числе первых в курсе событий, что происходит в мире автоновостей, сейчас расскажу. Итак, начнем с предупреждения от Минтранса и Госавтоинспекции, которые заставят знатно понервничать тех любителей парковаться на газонах и детских площадках. С сегодняшнего дня в Москве и нескольких крупных регионах официально заработала единая федеральная система цифрового контроля за правыми территориями. Камеры городских систем видеонаблюдения подключили к специальным нейросетям, которые научились автоматически фиксировать машины, брошенные на зеленых насаждениях или заблокировавшие проезд для спецтехники. Штрафы будут прилетать владельцам в автоматическом режиме, без всякого вызова инспектора на место. Так что эпоха парковочных

0: знаешь, мест у подъездов или где, как я хочу, окончательно уходит в прошлое. Хочется в это верить. Ищите легальные карманы, уважайте соседей. Это вот вам на заметку. Тем временем, также госавтоинспекция совместно с Технадзором объявила о старте масштабных осенних рейдов.
1: Так, что ловит?
0: Под удар попадут любители громкого звука и сомнительного тюнинга. Наконец-то. Я про первое.
1: Про звук. А тюнинг какой?
0: Ну, который не разрешен при... Вот ты как купил машину, да? Так она и должна быть. Вот эти все липучки сверху или всевозможные...
1: Кенгурятники, люстры.
0: Да, но в основном будут делать акцент на уровень шума и состав выхлопных газов прямо на месте остановки. Инспекторы будут целенаправленно вычислять в потоке машины с переваренными глушителями, по всеми вот этими прямотоками, вырезанными катализаторами. На первый раз штраф за это составит 500 рублей. Но радоваться низкой цене точно не стоит, потому что помимо этого водителю выдадут официальное предписание сразу же устранить неисправное за 10 дней. А если проигнорировать требования, то регистрация машины просто аннулирует. Вот. Разгоняться любители с ревом под окнами жилых многоэтажек. Все, наконец-то оно наступило, вас остановит. Ну так вот, чините выхлопную систему и катайтесь спокойно. Надеюсь, что... Хотя, знаешь, это нужно было делать, мне кажется, даже не сейчас, в августе. Это нужно было делать где-то в мае, когда как раз официально стартовал мотосезон.
1: Сезон.
0: Да, и тому подобное. Было классно. Единственное, что радует, что теперь сезон вот этих колонок детских, которые тоже он собираются, тоже он будет приостановлен, но здесь пока никакую меру пресечения не придумали.
1: Просто чисто погодные условия.
0: Ремень может быть максимум. Так, ну и финальный аккорд для тех, кто прямо сейчас пробирается сквозь плотные заторы и мысленно готовится к 1 сентября. Столичный центр организации дорожного движения выкатил опять же статистику. Я надеюсь, что это, знаешь, только первые деньки осени произойдет, но из-за ажиотажа вот этого предшкольного, да, сентябрьского трафика в городе за последние сутки, во-первых, вырос сразу на 20%.
1: Ожидаемо.
0: В город вернулись абсолютно все отпускники, студенты и школьники, которым нужно срочно, конечно, доехать до магазинов и докупить канцелярию. И тем временем аналитики как раз предупреждают Центр организации дорожного движения, что вечерний час пик сегодня начнется даже немного раньше обычного. И мы привыкли, что он начинается где-то около 16.
1: Ну, 16, плюс-минус 17.
0: Да, то сегодня он даже начнется мне, как вот говорят специалисты, раньше.
1: В обед.
0: Да, и могут пробить планку 8-9 баллов. Так что набирайтесь терпения, настраивайтесь на комфортную поездку в салоне в нашей компании. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Держите безопасную дистанцию. А мы тем временем давайте будем двигаться дальше. Движение только вперед, навстречу интересным событиям и, конечно, вашим сообщениям в нашем драйв-чате. Очень скоро продолжим тему, как вы провели лето, а именно какое главное достижение, покупка, там, яркое воспоминание, в общем, все самое мощное, что случилось с вами за эти 3 месяца, вы нам напишите. 915-459-2020.
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Да ж, без нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большое.

0: Фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
1: В ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия.

0: Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
3: 6+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка на 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, сегодня, друзья, в драйв-чате подводим итоги самого теплого сезона. Хвастаемся достижениями. Активизировались у нас отдельные люди, дико вдохновляющие категории. Это спортсмены, те, кто какие-то личные рекорды установил. Вот за 3 месяца кто-то переборол свои страхи, кто-то впервые прыгнул с парашютом, кто-то проплыл свой первый километр на открытой воде, а кто-то наконец-то сел на диету и реально видит в зеркале результат. Вот так вот, а не просто грусть, как это часто бывает. Включайтесь вы, ребят, в обсуждение, какая покупка или событие этого лета заставило вам вот реально вас сказать самому себе: «Да, я это сделал, я молодец». 915-459-2020, СБС, мессенджер Макс и группа ВК. У тебя заряжен аплодисмент?
2: Да, конечно.
1: Здесь очень срочно нужно поаплодировать Елене, которая говорит: «А я купила квартиру. Ура!» Вот так вот. Леночка, молодец. Андрюх, который стал, кстати, дедом. Вот. Ура, говорит. У меня теперь есть внук. Тоже, мне кажется, это самое яркое событие этого лета.
2: Ирина пишет: «Я этим летом наконец-то исполнил свою мечту. Теперь у нас есть самая сладенькая в мире амбулечка по кличке Цезарь». Ну, собака.
1: Собака зовут.
2: Да-да-да.
1: Роз пишет, что лет был незабываемым. «Я ушла от начальника тирана, сменила сферу работы, в которой 10 лет работала, съездила в отпуск в мой любимый Санкт-Петербург, посмотрела чемпионат мира, получил незабываемые эмоции, провожал закат, встречал рассвет и, в конце концов, влюбилась. Спасибо, лето 2026».
2: Ну, неплохо,
1: да,
2: неплохо.
1: Да.
2: Свет пишет: «За 13 лет впервые смогла уехать в отпуск. У меня это главное событие, потому что я поняла, что возвращается прежняя я. Порадуйтесь за меня», пишет Света.
1: Свет, поздравляем. А Таня: «Сообщение: в июне впервые плавала в речном круизе.
2: Угу.
1: Из Санкт-Петербурга, как я понял. Потом отгуляли юбилей подруги. Следом было 2 недели рыбалки под Астраханью. Под занавес выдали замуж племянницу. В общем, лето было интересное и насыщенное. Сейчас идет борьба с урожаем на даче».
2: Именно борьба, не сбор?
1: Ну, по всей видимости, там очень много всего. Вот. Но зависть, да и только. Ну, я про круиз. Я тоже об этом как-то мечтал, но все никак руки не дойдут. Так, давайте еще одну.
2: Ну вот еще один повод для зависти тебе. Елена пишет: «А у нас лето не заканчивается. Мы отправляемся на 2 недели его продлевать в Абхазию. Вот так вот».
1: Ну и хорошо вам отдохнуть. А нам классно поиграть. Впереди у нас, друзья, быстрее с вами в игре «Купи слона». 258-3320, код Москвы 495. Кто из вас первый, тот и будет первым, тот и сыграет. И, возможно, если разгадает то, что мы сегодня нашли в очередной раз по отзывам, заберет у нас классный подарок.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 31 августа, в течение дня в Саратове ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый, но с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100. В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.

0: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил и эксклюзив. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
7: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Планерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Планерс» с шумоизоляцией. Изоляции и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГН 118-505-3084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
8: Ну все, интернет и ТВ настроены.
9: И скидка 70% как новому абоненту?
8: Само собой, вы теперь в Малине.
10: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие

0: 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Endless мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
3: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Эндлесе 999-868.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
6: ТАУ Галерея, первый этаж.
7: Реклама на

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Слона. Купи слона. Поехали.
1: Ну что, приветствуем очередного игрока в нашей забаве «Купи слона». Зовут его Андрей, город Видное. Андрюх, привет.
2: Доброе-доброе утро.
1: Так, ты на работу, домой, в отпуск. Где ты?
2: 3 секунды назад запарковался. С невероятным восторгом от того, что вам наконец-то дозвонился. Давно не дозванивался.
1: Молодец. Все, тогда давай, не отвлекайся, запоминай правила. Сейчас будем с тобой играть, но прежде, на маркетплейсах что-нибудь приобретал хоть раз?
2: Да периодически.
1: Отзывы пишешь? Отзывы, самое главное.
2: Стараюсь.
1: Молодец. Вот из-за таких, как ты, игра и держится.
3: На таких.
1: Да, мы устаем искать отзывы. Но давай, к правилам.
3: Смотри, сейчас будем тебе озвучивать отзывы к одному товару с маркетплейса. Пойдем от самого сложного, менее понятному, к самому очевидному. Твоя задача просто разгадать, что это за товар. Все.
1: Понятно?
2: Да, конечно.
1: Ну, супер. Ну, классно тогда. Поехали!

0: ткани маркая, следы от пинков в коридоре оттираются обычной салфеткой.
1: Какая непростая судьба у детей матери 99.
0: Ну, судя по, опять же, названиям людей, надо как-то все это по никам сложить.
1: 99, это же регион еще может быть.
0: Да.
1: Москвичка.
0: Ну, либо просто возраст уже. Ну, год рождения, я имею в виду. Итак, есть ли понимание, о чем идет речь? Все прямо на поверхности.
2: Вот пробивается, но не понял, ноги...
0: Пробивается ответ правильный, но не получается сформулировать. Смотри, ну что
2: ну
0: там?
2: Да.
0: Ткань.
2: Ну это что-то для хранения.
0: Пинки в коридоре оттираются обычной салфеткой. А? Чипсы умещаются туда. Ну то есть там...
2: Рюкзак.
0: Уверен? Прикинь, если это будет чемодан.
2: Ну чемодан, рюкзак.
0: Ну, это разные вещи.
1: Хотя, я видел такие рюкзаки.
0: Может быть, это клатч. Или кофер для костюма.
1: Барсетка.
0: Барсетка. Следы оттирают.
2: Похоже, судя по тому,

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Поговорим, ребята, потому что мы переезжаем в новый час. Там нас ждет, ой-ой-ой, наш кинокритик Николай Никулин. В очередной раз свежая подборка подъедет в кинотеатры, может быть, в онлайн-платформы. А еще с вами попробуем что-то приготовить. Все-таки не зря вы каждый второе сообщение хвастаетесь еще и своим урожаем дачным.
2: Мы, кстати, завидуем.
1: Ну, да, кому-то да. В общем, ребята, переезжаем в новый час. Спасибо.
3: Купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: G Energy. Значит, настоящий друг.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверка авто проводится выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
9: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52.
10: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
12: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rus/0+.
13: Топ покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: А Moda C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
13: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
17: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
18: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
2: Новости. Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главное.

0: Новость к этому часу. Банки МФО будут передавать судебным приставам сведения о взыскании долгов. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно новым правилам, банки МФО должны будут передавать первый отчет приставам весной 2027 года. Напомню, приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связаться с должниками. С 1 сентября к этим требованиям прибавится обязательная отчетность перед приставами.
1: Про регионы.
0: 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС после опроса представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. С 1 марта запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября аналогичный запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в Республике Северная Осетия Алания. Работа по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане.
1: Про инициативы.
0: В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашнее животное из приюта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры. Согласно планам ведомства, будут реализованы и другие цифровые сервисы в сфере общения с животными. В частности, появится сервис для поиска пропавших питомцев, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию проектов планируется выделить 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона. Ожидается, что сервисы станут доступны в середине ноября.
1: Про нас.
0: Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, а также кредит и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета «РУС»

0: Однако отказ от отдыха не делает человека более ценным. Из-за усталости и стрессов у таких сотрудников, напротив, снижается концентрация и растет раздражительность. Для компании хроническая усталость сотрудников ведет к снижению продуктивности и увеличению ошибок.
1: Про все остальное.
0: Дептранс Москвы назвал самые необычные забытые пассажирами метро вещи. В список вошли электронная мухобойка, сумка с рогами оленя, фигурки народных промыслов и набор цветных линз. В столичном Дептрансе добавили, что в течение 3 месяцев лета горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты свыше 2500. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Едем, друзья, дружной компанией, весело, задорно, под музыкой с актуальными событиями. Это драйв-шоу «Поехали», в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Так, а чем мы займемся? Финальный рывок. Вижу, что вы пишете, да, будем зачитывать и подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, давайте напомню еще раз тему. Самое яркое воспоминание за эти 3 месяца, самое крутое достижение, покупка, ну, не знаю, что-нибудь, что с вами происходило за эти 3 месяца. Хвастайтесь, давайте подведем итоги этого жаркого сезона, какой бы он ни был. Все-таки хочется, чтобы он вошел в историю. Поэтому, пожалуйста, 915-459-2020.
1: Мы знаем, что он делал все 3 месяца, смотрел кино, наш кинокритик Николай Никулин. Совсем скоро придет к нам в студию и расскажет, что нам стоит посмотреть, а на что лучше, как говорится, закрыть глаза.
0: Да, поэтому все это будет в этом часе, как и встреча с шеф-поваром, человеком, кто из вчерашнего может сделать завтрашнее, Владиславом Яблонским. Не прозевайте, там будет сезонное блюдо. Надеюсь, что сегодня все его вечером реализуете. Поехали.

0: на Авторадио.
1: Ну а почему бы не провести сегодня вечер в кинотеатре? Вот такой вопрос мы вам задаем. Если вы давно хотели туда попасть, но не знали, что туда завезли и на что стоит потратить честно заработанные, у нас есть Николай Никулин, наш кинокритик, который, как всегда, традиционно подготовил топ того, что действительно стоит посмотреть. Николай Никулин уже в нашей студии. Давайте с ним пообщаемся.
2: А может, в кино? Поехали!
1: Николай, доброе утро.
3: Привет.
4: Здравствуйте, Иван.
1: С чем вы к нам сегодня?
4: А я к вам сегодня с сериалами. Но, к слову сказать, прошли довольно громкие премьеры на больших экранах. Но это такие проекты, которые можно смотреть и не выходя из дома, что называется, на мягком диване. И вот один такой проект, да, они оба, кстати, замечательные такие в жанре экшена, я бы даже сказал. Но вот один такой проект, знаете, из серии, вот есть классические, олдскульные, я бы сказал, герои боевиков. Сталлоне, Чак Норрис, Ван Дамм и, конечно, Михаил Пореченков, агент национальной безопасности. И с ним вышел сериал. Называется «Капитан Туман», он же Туманский, он же Пореченков в главной роли.

0: этим он злой и хочет мстить. Конечно, хочет найти того самого преступника, который это сделал. Но тут ему еще и напарников довольно смешных предоставили. Один вообще с Крайнего Севера, полуцелитель, полушаман. В общем, такой, это не просто боевик, а это прежде всего комедийный боевик. Mm-hmm. Мне кажется, что, знаете, Михаил Пореченков уже дорос до такого статуса, когда может быть пародией на самого себя.
1: На агента национальной безопасности.
0: Да, да, совершенно верно. Вот это не думайте, что это серьезный брутальный боевик, это действительно пародия. И в то же время, если вам нравятся детективы, полицейские сериалы, мне кажется, это самое лучшее. Да, немного утрированное, да, немного гротескное, но самое лучшее, что могли бы предоставить сегодня создатели. А, кстати, среди создателей режиссер Сергей Филатов. Он работал над «Баром один звонок» и сериалом «Урок».
1: Очень хорош, кстати, «Бар один звонок», потрясающий.
0: Да, не нуждается даже в рекомендациях. Ну, если Иван нам рекомендует, то тем более не нуждается в рекомендациях. Другой сериал «Чудо». И есть еще один актер, который у нас продолжает традицию вот этих героев-боевиков, а именно Джейсона Стейтема. Он даже похож на Джейсона Стейтема. Это, как вы думаете, кто? Денис Шведов, естественно. Он даже в некотором роде, в некотором роде внешне очень сильно похож. Так вот, Денис Шведов в сериале «Чудо» играет следователя, который сталкивается с другой угрозой. Это не столько преступник, сколько... Ну, слушайте, вот здесь нужно подобрать слово. Не хочется обзывать главную героиню Иду Галич. Она блогер, она...
2: А это прям сериал? Это не фильм?
0: Это сериал. Сериал, угу. Там 8 серий. Вот они вышли уже все вместе. И Ида Галич играет блогера, популярного психолога, коуча, как мы еще можем назвать, инфо-цыганщина.
1: Ну, там, насколько я знаю, вопрос главный. Она мошенница или нет?
0: Да, в том-то и дело. Поэтому я сейчас пытаюсь подобрать слова, потому что непонятно. И вот представляете, у следователя, который играет Денис Шведов, впервые такая задача. Одно дело с преступником, да, иметь дело, а другое дело, вот непонятно с кем. Плюс, конечно же, у главного героя проблемы

0: Ограничений.
1: Автомонитор.
2: 10.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла и больших проблем в движении не наблюдается. На Сенном сохраняются сложности по Танкистов и Астраханской от первой Садовой до улицы Кутикова. Большая Горная не торопится от навигатора до улицы Астраханской и тормозит Соколовой от крайней до Танкистов и при движении обратно от Мясницкой до улицы Вольской. Перед Соколовой, начиная от улицы Зеленой, сбавляют скорость Вольская и Симбирская, невысока скорость движения вокруг детского парка и мало места на Беговой и Большой Садовой от Политехнической до Новоузенской и на самой Новоузенской от Миротворцева до Большой Садовой. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. Еще раз, 98-88-88.
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.

0: все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Акошкина.
2: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
7: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
8: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
9: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
10: У Антона? У него самосвалы от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Реклама на Авторадио.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, у плиты, которая когда-нибудь появится в нашей студии, потому что невозможно слушать, не захлебываясь слюной, Владислав Яблонский.
2: Съешь меня.
1: Доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе утро, друзья. Привет. Кстати, плиту я иногда ношу с собой. У меня портативная индукционная.
3: Крутой. Удобно.
1: Ну, здорово, что ты ни разу ее к нам не принес. Поэтому не надо выпендриваться, а лучше расскажи нам, дорогой наш шеф, что мы сегодня будем готовить.
4: Друзья, сегодня у нас будут блюда из тыквы. Мега полезные, мега вкусные и мега красивые.
3: Топ-3 твоих мега рецептов.
4: На третьем месте у нас расположился манник с тыквой. Тыкву мы натираем на крупной терке. Ага. Далее нам нужен 250 мл кефира, 1 стакан манной крупы, 1,5 чайных ложки разрыхлителя, сахар 1 стакан, 1 яйцо и ваниль. Мы смешиваем все эти ингредиенты и оставляем на полчаса, чтобы у нас манка немножко напиталась вот этим всем делом, немножко разбухла. После этого мы берем противень, можно застелить его пергаментной бумагой, выливаем туда эту смесь и запекаем при 180 градусах 40 минут. После этого наслаждаемся очень вкусным пирогом.
1: Так, серебро какому блюду отдаем?
4: Серебро мы отдадим блюду муссака из тыквы. Нам понадобится тыква, мы ее режем либо кружочками, ну, то есть слайсами такими в пол сантиметра. Раскладываем на противень и запекаем минут 10. Можно ее сбрызнуть немного оливковым либо растительным маслом каким-нибудь. Далее нам понадобится 1 стакан вареного риса и 1 стакан фарша. Фарш мы обжариваем вместе с лучком. Лучок 1, мелко режем, обжариваем. Смешиваем с отварным рисом. Далее мы берем противень, выкладываем первый слой, слегка подпеченную вот эту тыкву. Она у нас должна до полуготовности. Далее мы выкладываем рис с мясом и сверху еще один слой тыквы выкладываем. Немного можно добавить розмарина, накрываем фольгой и запекаем при 180 градусах 30 минут. После этого снимаем фольгу еще 5 минут, чтобы оно подпеклось. И при подаче еще хорошо бы его посыпать тертым сыром.
1: Вот, только хотел спросить, не надо его сыром. Да. Это же получается такая своего рода лазанья.
4: Лазанья, либо запеканка, можно ее обозвать. Ну, то есть, да, вот такое вот блюдо. Очень вкусное и полезное. И топ-1 у нас это фарфалле с тыквой. Кто не знает, что такое фарфалле, это паста в виде бабочек, макароны.
3: Так.
4: Итак, мы отвариваем фарфалле, как написано у нас на упаковке по инструкции. Тыкву мы на тоненькой терочке трем. Обжариваем вместе с лучком, чесночком на сковороде. Можно это делать, кстати, на сливочном масле, но тогда огонь нужно делать слабенький, чтобы ничего не подгорело.

0: 22%, либо можно менее жирный 11%. Возвращаем тыкву на сковородку, отварные фарфали туда добавляем, кидаем туда щепотку сыра тертого, все это прогреваем, выкладываем на тарелку и сверху еще посыпать тертым сыром, желательно пармезаном, либо каким-нибудь твердым, который не прям сильно плавится.
1: Это вкусно.
2: Спасибо. Эстетическая кулинария от шеф-повара ресторана «Необыкновенный» Влада Яблонского была в эфире Авторадио.
0: Всем хорошего дня, спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге – Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелли. Артнео, окей.

0: объяснение причин.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
4: Авторадио.

0: давайте, ребят, подведем итоги нашего драйв-чата, итоги лета. Ой, сегодня мы вас об этом и спросили. Главное достижение, покупка или, может быть, самое яркое воспоминание, которое останется с вами после этих трех месяцев. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК, все доступно, открыто. Пока еще есть время, можете быстренько похвастаться. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, Александр нам написал: «Здрасте, из достижений. Это прошел по подвесному мосту на высоте 1200 метров, погрузился на 18 метров в море, обследовал подводные гроты, ну и на машине забрался на самой верхней точке Крыма. Это где-то 1500 метров». Вот так вот.
2: Мощно.
0: Активно. Активно провел лет.
2: Ольга пишет: «Мы этим летом с мужем вышли на пенсию и отметили это дело поездкой, знаешь, куда?»
0: Куда?
2: В Китай. Говорит, что был незабываемо, Ольга. Хочет еще раз туда съездить.
0: Угу. Так, что еще? Привет. В отпуске с 20 июля пока ждал отпуска супруги, разобрал гараж, оборудовал его под электромобиль, зарядка, авто, отопление и так далее. Вот, вещам определить место нужно, на что свалку, что на полку. Плитку на пол положил, стало удобно, и грязь от колес легче убирать. Асфальт перед воротами уложил. В общем, я почти победил гараж, и это достижение. Вот, и все это под авторадио. 7 августа рванули в Таиланд, отдохнули.

0: отменно. 12 дней загорал он там, Александр. Вот, на островах был, по приезду опять гараж. В общем, отпуск и лето пролетели как один миг, но мы всем довольны и счастливы.
1: Виктория говорит, что тоже очень довольна, потому что лето было богато на события. Свадьба племянника, покупка нового автомобиля, строительство погреба на даче. Прокачала себя в строительстве в должности рабочего, прораба и проектировщика. Мужа приобщила к труду, а не наоборот. Все получилось, загар на даче лег отлично, так что рекомендую, лето отменное.
0: А, ну, кто-то написал, что привет, хорошего настроения, я вас обожаю, у меня камыш. Но только зато отдохнула на море, вот, молодец. Класс, ну, по отпускам, да, можно, конечно, пробежаться, вон, и этим летом люди, например, из Эстонии переехали в Воронеж. Ну так вот, да, ждут осени, когда получат все официальные документы. Поздравляем, хорошее было решение. Лучшее, мне кажется, в вашей жизни.
1: Конечно.
0: Так, что еще? Ну, понятно, я вот, кстати, тут прислали, что познакомились с тобой, Иван Сергеевич.
1: Да ладно?
0: Да,
1: Светлана. Это где же?
0: Светлана с большой дискотеки Авторадио присылает фотографии, где ты стоишь. Ну вот, рядом с ней довольный. Говорит, и в Китай еще сгоняли на 2 недели.
1: Не компрометирующие фотографии, надеюсь?
0: Не-не-не, ты здесь даже припудрен. На русский север сгоняли. Вот. Вологда, Архангельск, Холмогоры, Малые Карелы. Из незапланированного и незабываемого. Это молния, которая, я так понял, что ударила в дерево. Вот, и она туда упала. Это от Виктории. А так в основном все путешествовали или что-то достраивали. В любом случае, ребят, итог такой, что, ну да, лето у каждого было свое, и не прошло оно зря. Кто-то покупал, кто-то строил, кто-то влюблялся. Это здорово, что большое количество людей сделали предложение друг другу. В общем, мы молодцы. Вот так вот. Пусть август уходит, но весь этот багаж победы, отличное настроение, крутых воспоминаний остается с нами на всю жизнь. Классно. Лето 20-26, хоть и не было жаркое, но яркое на воспоминания. Спасибо всем, кто написал, кто поучаствовал. Вы топ. Спасибо большое.
2: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный слабый, но с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха это плюс 26.

0: градусов.
1: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой нужно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-356-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
5: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет

0: 77 400.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение

0: будущее. Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели STO Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж STO Center Car 55-66-77, улица Аэропорт 20. STO Exlantix. Технологии будущего.
2: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО Сбербанк и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
0: Окошкина. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айдапарк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айдапарк!
5: Яркие каникулы?
6: Айдапарк!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 68-3535.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Реклама на авто.

0: Шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, вот и финал нашего утреннего с вами подъема, ребята. Это было великолепно, классно. Спасибо, что все поучаствовали, особенно написали, дозвонились. Вообще было здорово. Много сегодня успели узнать, что происходит в мире спорта, в автомобильном мире. Приготовить, что посмотреть в кино. Николай Никулин нам с легкостью подсказал, как и господин Демченко Владимир, о том, чтобы ваш ученик... либо вступающий в первый класс, либо да вообще, если вы ходите каждый день с рюкзаком, все-таки понимали, как правильно выбрать, на что стоит обращать внимание, чтобы спинка всегда была ровной, не болела, а то потом не согнуться, не разогнуться, ну, вы сами знаете, да, все-таки мы уже это...
2: Взрослые люди проходили.
1: В первую очередь, да, заботиться о своем здоровье. Ну и остается главное, друзья, напомнить вам о том, что до 10 сентября все остается меньше дней. До момента, когда мы узнаем имя третьего финалиста нашего супер-невероятного сезона, счастливого сезона, игры «Много денег» на Авторадио.
2: Я напомню, что у нас уже есть два суперфиналиста. Это Вера Лаврикова. Мы помогли закрыть кредит на автомобиль, там больше 1 миллиона рублей. И Евгений Крицкий, который мечтал заполучить 1 миллион рублей. Мы ему тоже с этим помогли. А вот исполнится ли мечты тех, кто мечтает об Ореховой роще, сняться в кино у Бондарчука, съездить на рыбалку крабов на Сахалин. Все это... Да, представляешь?
1: Меня возьмите.
2: Там, кстати, не сказано, на сколько персон у человека. Так что, может быть, Денис 10 сентября.
1: Ну, там еще ферма была по выращиванию форели. Да. Квартиру с видом на «Газпром-арену» люди еще хотели.
2: Porsche 911 Carrera красного цвета.
1: Прикинь, если все это вот у одного было бы все.
2: Перечень. Виш-лист такой.
1: В любом случае, ребята, кому-то из вас точно улыбнется удача, и мечта будет исполнена уже 10 сентября. Поэтому в игру вступайте. На этом мы будем прощаться. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребята. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Содействуй до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
14: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
15: И бесплатно.
14: Рутюб. Смотри каждый день.
16: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эксперты заявили о скорой победе над некоторыми видами рака. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3-6 лет. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По словам ученого, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Гинзбург отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки. Ученый добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающие персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Также, по словам специалистов, в России появятся 3 новые вакцины от онкологических заболеваний.
0: Про них.
1: Финляндия заявила, что страна ежегодно теряет по 1 миллиард евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости. Большая часть денег, которые привозили россияне, оставалась в юго-восточной и восточной части страны. Пострадали торговые центры, аутлет-деревни, заправки и небольшие магазины. Также снизились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров. Кроме того, приграничные территории на востоке Финляндии столкнулись с демографическим кризисом из-за разрыва связи с Россией. Ранее издание «Евроактив» писало, что закрытие границ России нанесло серьезный удар по восточным регионам Финляндии, где российские туристы составляли основу экономики. Фермеры столкнулись с увеличением затрат на 30% из-за потери доступа к дешевому сырью из России.
0: Про школу.
1: 17,5 миллионов школьников начнут новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, среди образовательных учреждений, которые откроют двери 1 сентября, 17 построены с нуля. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Ранее глава Минпросвещения сообщил, что система образования готова к новому учебному году. Все необходимые мероприятия были завершены.

0: Жены выстроено единое образовательное пространство.
1: Про рекомендации.
0: При составлении гардероба школьника перед новым учебным годом важно учитывать не только внешний вид одежды, но и ее комфорт, состав ткани, а также устойчивость к носке и стиркам. Об этом известием рассказал эксперт детской одежды Вероника Лебеденко. По ее словам, в первую очередь родителям необходимо узнать требования школы, такие как допустимые цвета и степень формальности формы. Универсальной основой гардероба могут стать вещи черного, серого и темно-синего цветов. При этом темно-синий остается одним из самых популярных вариантов, поскольку выглядит выразительно и подходит требованиям многих учебных заведений. По словам специалиста, вместо большого количества одежды следует сформировать небольшую капсулу. На первое время достаточно будет нескольких вариантов верха, двух вариантов низа и одного-двух дополнительных слоев пиджака, жилета или кардигана. Официальный курс доллара

В этом фонде было 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, 2 из них мы уже исполнили. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Мечтала, исполнено. Евгений Крицкий, наш второй победитель из Санкт-Петербурга, мечтал о своем личном 1 000 000 рублей. Его мечта сбылась. Кто же следующий? Это мы узнаем 10 сентября в 3-м суперфинале. Чья же мечта исполнится? Может быть, ваша? Ну, наверняка не моя же. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте. А вы у нас очень интересные слушатели, потому что почитать ваши мечты. Кто хочет свой спа-комплекс на дачном участке? Кто Кадиллак, как у Элвиса Пресли? А кто и в космос полететь? Ну, если очень захотеть и слушать Авторадио, то все возможно. Я вам рассказала, что делать. Мы движемся в направлении 3-го суперфинала. 10 сентября узнаем имя нашего счастливчика. Ну а сейчас узнаем имя нашего богача. Потому что в банке 23 тысячи рублей. Кто же на них претендуем? Давайте-ка остановим Авторадио рулетку. Так, выбор сделан. 7156. Последние цифры номера. Префикс 918. Зовут игрока Василий. Живет он в Краснодарском крае. И мечтает о трехкомнатной... И кончилось на этом. Я думаю, что квартире все же. Не о машине же трехкомнатной. Ну, давайте прямо сейчас мы Василию позвоним в Новороссийск и все лично у него узнаем. И о мечте его трехкомнатной. Но гимн Авторадио прежде. Никаких гудков. Скучных мелодий. Я говорю, гудки нам не подходят в этой игре. Из сезона в сезон... Секрет вашего успеха – это гимн Авторадио. Как только мы его слышим, мы тут же деньги выручаем. Но тут у нас скучные гудки, которые ничего не приносят. Ни денег, ни исполнения мечты. Просто пустота. Прямо сейчас для каждого из вас это был знак проверить свои мобильные, чтобы у вас там вместо гудков был гимн Авторадио, чтобы мечта уже была на нашем сайте. И все ваши гаджеты настроены на главное автомобильное радио страны. Потому что тут что ни день, то деньги 10 сентября и вовсе исполнение заветной мечты в прямом эфире. Но я надеюсь, что...

0: Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
8: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
9: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
10: У Антона? У него самосвалы от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховки, и твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Пропал интернет? А вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
17: Тау-галерея, первый этаж.
0: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
18: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. После гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. ЧП случилось в ночь на понедельник в районе имени Полины Осипенко. Там разрабатывается месторождение Албазина. На руднике обрушилась горная порода на горизонте 175 метров. Двое рабочих получили травмы разной степени тяжести. Один человек погиб на месте. Как сообщили в МЧС, спасатели проводят работы по извлечению тела из-под завалов. Число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным ведомства, удалось спасти 10 461 человека. Почти 4200 местных жителей и туристов числятся пропавшими без вести. В тоннелях могли быть заблокированы по меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов. За лето в Москве выпало почти 70% от нормы осадков.

0: осадков. Средняя температура воздуха с июня по август в столице была близка к норме. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, уходящее лето в целом не оправдало ожиданий устойчивого тепла. Его главной особенностью стала нестабильность. Жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, осадки распределялись неравномерно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформить автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГН 111-774-664-62-69.
3: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов. Нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайв и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
4: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц.

0: скачивайте WebEdShop.
1: ОРВВ, ОГРН, 124-77-00-47, 15-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина. Подробности в приложении WebEdShop, 18+.
2: Ой, Седой не против гриппа и ОРВИ, почувствовал

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Тбанк.ру, АО Тбанк.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе облачно с прояснениями без осадков. Ветер южный слабый, но с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
3: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове 779-777.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
6: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир и домов в Саратове и Энгельсе. «Лемур». Чистота, которую видно сразу.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8-800-707-9848.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
13: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP.

0: в абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики. И пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Реклама.
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстапарк. Сервис город Москва. Украина 118-744-649-49-80. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberbank.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни был мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
4: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы. Москвич М70. Москвич М90. С приемистым турбомотором. 9-ступенчатым автоматом. Адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама на ООО «БТ».
6: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
7: Вот это я понимаю шоу.
6: В кино с 3 сентября.
8: 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии Авторадио Саратов Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. Правительство продлило топливный запрет. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: В России продлен временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями. Решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает правительство. Ограничение будет действовать до 30 сентября. Речь о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории нашей страны непосредственными производителями. Общий запрет на вывоз топлива из страны действует до конца января 2027 года.
0: Про медицину.
2: В Саратовской области на развитие здравоохранения в этом году направлено свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Роман Бусаргин. На эти средства выполнен капремонт нескольких больниц и поликлиник региона. Также деньги идут на обновление оборудования. Для повышения качества диагностики и лечения пациентов для 9 больниц регион планирует приобрести 10 современных тяжелых аппаратов, в их числе маммографы, рентгенографические комплексы, МРТ, КТ. Они появятся в больницах Саратова, Федоровского, Балашовского, Ивантеевского, Калининского, Краснокутского и Пугачевского районов. Глава региона поставил задачу максимально оперативно проработать вопросы ввода оборудования в эксплуатацию после его установки в учреждениях.
0: Про авиацию.
2: Минтранс намерен легализовать

0: прав потребителей и возможности введения этой практики, передает ТАСС. Приоритетом при разработке норм остается защита пассажиров и создание прозрачных правил для перевозчиков, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Завершить работу планируется до конца года.
1: Про парки.

0: тысячи хвойных и лиственных кустарников, 7 тысяч многолетников, 2500 луковичных культур и 900 роз. Об этом рассказал мэр города Игорь Молчанов. Он оценил ход работ. Управлению по охране окружающей среды поставило задачу ежедневно контролировать приживаемость растений. Мэр уточнил, в парке полностью восстановлена система автоматического полива. Благодаря этому появилась возможность увеличить объем посадочного материала.
1: Про ограничения.
0: На пляже покорителей Волги может быть ограничено купание из-за сезонного цветения водорослей, а точнее из-за работ по очистке в акватории Волги. Об этом саратовцев предупреждает мэрия. Уточняется, что сам пляж при этом будет работать в режиме солярия, шезлонги и зонты будут доступны для отдыхающих. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями, без осадков, температура 25 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Номер один в России.

Да уж, посмотрела я на свои планы на лето 2026 года и что поняла? Да то, что нам всем срочно нужен четвертый месяц. Это, конечно, на бабье лето, но и от нас что-то да требуется не пролежать это время на диванах и не проработать. Хотя, куда же мы без нее, без любименькой нашей работы. Я предлагаю нам с вами объединить усилия, вместе и горы работы покорить, и найти время для отдыха. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на главное автомобильное радио страны. Делайте его громче в своей машине. Чего уж стесняться. Раскачаем этот последний понедельник лета. И будем и дальше на связи. Отличного дня вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
4: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
6: 12.15 в Саратове. За истекший час дорожная обстановка в городе изменилась незначительно, и на Яндекс.Картах по-прежнему 4 балла. В центре сложно проехать по улице Рабочей от Хользунова до Чапаева и по Большой Казачьей на ее участке от Рахова до улицы Университетской. На Сенном проблемы по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Кутикова, а на Соколовой и Большой Горной постоять придется от Привоза до Колхозной площади. Ну а в Заводском районе не проехать быстро по проспекту Энтузиастов от поликлиники до Авиастроителей, к тому же здесь на кольце стадиона «Волга» случилась авария, и по пятому Динамовскому проезду от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной в оба направления. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, обязательно расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор

0: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
1: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
2: Рыбка, старуха моя, кровля новую требует.
3: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center и Car. 55 66 77. Улица Аэропорт 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
9: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
11: Проспект Строителей. 12. Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ООО «МКК АЗ-68».
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Сина-С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Получите электронную подпись в UC.Taxcom со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
15: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале «Ю».
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканерным микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Беспилотники и обломки дронов попали в жилые дома в Свердловской области. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жители дома в Екатеринбурге, куда попал беспилотник, получат необходимую помощь. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. В этом году власти Москвы поднимут зарплаты педагогам и воспитателям в среднем на 23%. На индексацию город дополнительно выделил 56 миллиардов рублей, пишет «Российская газета». Одновременно столица продолжает обновлять образовательную инфраструктуру и программы подготовки. К 1 сентября в Москве откроют 34 новые школы и детских сада. Еще 51 здание полностью реконструировали по программе «Моя школа». В обновленных учреждениях будут учиться примерно 35 тысяч детей. Изменения затрагивают и содержание обучения. В новом учебном году программы предпрофессиональных классов будут осваивать более половины московских старшеклассников. Согласно опросу, каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. День знаний очень ждали 15 человек из 100. Это показало исследование сервиса по поиску работы «Суперджоб». Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. При этом женщины чаще мужчин признавались,

0: то ждали День знаний в детстве. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: «Капитал Групп» – гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа.

0: Будьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Сварас, сварас.

0: бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Авторадио.
5: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный слабый, но с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Четверть века.

0: Барко. Строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.

0: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
1: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
4: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей. И 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
10: Реклама на автора.

окном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
0: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Горько! Скорее, горько! Счастью, да. Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
6: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают рост выпуска гибридов и электрокаров. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: От нового выпуска легковых автомобилей в структуре отечественного автопроизводства до 2035 года продолжат составлять машины с двигателями внутреннего сгорания, включая газомоторные версии. Такой прогноз на совещании с главой правительства озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом, по его словам, доля транспорта с альтернативными силовыми установками будет последовательно расти. К 2035 году на электромобили и гибриды в легковом сегменте будет приходиться уже четверть всего производства, передает ТАСС. Таким образом, в России сохранится курс на постепенный переход к более экологичным технологиям, но без резкого отказа от традиционных ДВС в обозримой перспективе.
2: Про форумы.
1: Во Владивостоке проходят последние приготовления к Восточному экономическому форуму. Он стартует завтра на острове Русский при информационной поддержке «Газпром-медиахолдинга». Сегодня аэропорт Владивосток принимает десятки рейсов со всего мира. Более 5000 участников из 70 стран уже прибыли на мероприятие. Основная площадка ВЭФ развернута на территории Дальневосточного федерального университета. В рамках форума запланировано 300 мероприятий. Помимо деловой программы представлены культурные и спортивные части на берегу Японского моря.
2: Про образование.
1: В канун 1 сентября Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами готовность системы образования к новому учебному году. Премьер-министр отметил, что приоритет государства – создать все условия, чтобы дети и молодые люди получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности. Мишустин подчеркнул, необходимо, чтобы школьники и студенты колледжей каждого региона приступили к занятиям в отремонтированных и вновь построенных зданиях, оснащенных в соответствии с современными технологиями. Глава правительства заметил, что это касается каждого субъекта России и каждого населенного пункта, в том числе Донбасса и Новороссии, где, несмотря на все трудности, восстанавливается инфраструктура и строится объект образовательной направленности.
2: Про регионы.
1: Осенью ряд российских регионов может оказаться во власти аномальных дождей, которые вызовут новые наводнения. Об этом ТАСС заявил директор Института физики атмосферы Владимир Семенов. Он рассказал, что в целом обильные дожди характерны для этого времени года в России, однако в ряд регионов могут раньше времени или наоборот с опозданием прийти холода и снегопады. Все это может неблагоприятно сказаться на экосистеме.

0: агрономах и сельском хозяйстве. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
4: Звук поставим.

0: добро ставит звук на в эфире Авторадио, и вы присоединяетесь, выкручиваете громкость, потому что будем менять песню на деньги. Это прямо сейчас. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры в самом разгаре.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Такой вот у нас счастливый сезон, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, и вместе мы исполняем ваши мечты. 5 миллионов рублей тают, становятся вашими, потому что мы так этого хотим, и вы, собственно, не против. 5 заветных желаний в призовом фонде, 2 из которых мы уже исполнили. Вера Лаврикова хотела закрыть автокредит на 1 300 000. Так Авторадио ей в этом помогло. Во втором суперфинале Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга стал победителем. Его мечту в 1 миллион рублей мы исполнили. У нас на очереди третий суперфинал 10 сентября.

0: или свой лесозаготовительный комплекс. А может быть, устроить свадьбу мечты – это не из моей головы фантазии. Это вы оставляете свои желания на нашем сайте. Заходите, присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте внимательно эфир, и будет вам счастье, и будет вам ваша мечта. А сейчас вам будут деньги. 23 тысячи рублей в банке, которые генеральный партнер игры возьмет, да и удвоит. 46 тысяч рублей. Кому? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, она выбрала номер 4148, последние цифры, префикс 919, зовут игрока Людмила, живет она в республике Башкортостан, мечтает, она так и пишет, желаний у меня много, и одно из них – это квартира с видом на море, с большими панорамными окнами. Солидарна с вами, Людмила. Красивая мечта, классная, вполне осуществимая. Для авторадио нет ничего невозможного. Прямо сейчас звоним в республику Башкортостан. Собственно, Людмиле. Хотим, чтобы вместо гудков у нее звучал гимн авторадио. И наши мечты сбываются. Алло. Алло, Людмила.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это авторадио звонит. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Олеся Соболева у микрофона.
1: Очень приятно.
0: Так, Людмила, ну, вы наш человек, потому что гимн авторадио звучит. 3000 уже ваши.
1: Спасибо.
0: Давайте дальше продолжать разговор. Мы еще и мечту вашу знаем. О квартире с видом на море, да. С большими окнами. Что вы так вздыхаете?
1: Да. Хотелось бы, да.
0: Так, а мечта. Что за море должно быть?
1: Да. И черная пойдет наша.
0: И черная пойдет. А Балтийская пойдет?
1: И Балтийская пойдет, любое.
0: И море Баренцевых пойдет. Японское пойдет. Нам главное море было бы, да?
1: Да, да, да.
0: Ну, Людмила, отличная мечта. Надеюсь, что мы ее исполним. Тем более за все сезоны игры «Много денег». 4 квартиры мы уже разыграли. И вам будет. Ну, на суперфинал на подходе. Помните, 10 сентября?
1: Ну, нет, не помню.
0: Вот, спасибо, я вам зачем звоню, Людмила? Напомнить. Ваш личный напоминатель. Но на самом деле не за этим. У нас в банке какая-то пробка из денег. 23 тысячи рублей хотим вам отдать. Песню назовете «Все ваше».
1: Ну, звук поставлю на все.
0: Ну, ставим.
1: Добро.
0: Аплодисменты на всю страну в честь Людмилы из Республики Башкортостан. Конечно! Добро, юность! Вот это поставили звук, вот это мы банк вам отдали. 23 тысячи рублей улетают на ваш счет.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ну, правда, это еще не все, Людмила. У нас же генеральный партнер игры «Озонбанк». Он ваш выигрыш удваивает. И совсем скоро вы получите 46 тысяч рублей на вашу карту «Озонбанка». Вот это удача, вот это счастливый человек. Да и мечта какая у Людмилы. Шикарная, прекрасная квартира с видом на море. Собственно, по этому сценарию это мы и будем играть. Гимн авторадио. Мечта на нашем сайте. Вы внимательно слушаете эфир. Людмиле желаю удачи и впредь. Номер в игре остается. Мы запускаем нашу авторадио-рулетку. Мы продолжаем наш счастливый сезон в банке. С этой секунды стартовая сумма 5000 рублей. Но мне нравится с вами играть. Ух, какие вы азартные, какие вы счастливые, какие удачливые. А сколько всего еще впереди. Напомню, в счастливом сезоне 5 супер.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 13.15. В Саратове 4 балла сейчас на Яндекс.Картах и затруднения в движении наблюдаются лишь местами. По танкистов Астраханской не проехать быстро участок от Большой Садовой до Детского парка. Тормозит Московская от Степана Разина до улицы Чапаева и треплет нервы Большая Казачья на ее участке от Максима Горького до улицы Рахова. В Ленинском районе тесно по Шехурдина от Ламповой до Куприянова и при движении обратно от кольца 3-й дачной до кольца НИИ. В Заводском отнимает время 5-й Динамовский проезд на его отрезке от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной. А в Энгельсе мало места на участке улицы Лесозаводской от Трудовой до Саратовского моста. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
4: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-пар!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-пар!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-пар!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу твоего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39 36 36.
11: Реклама на Авторадио.

погибших в результате ударов нет, информация о пострадавших уточняется. Ранее из-за беспилотной опасности приостанавливал работу аэропорт Кольцово. Как заявили в Росавиации, сейчас ограничения сняты. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома на ближайшие 9 лет. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Основная задача – наполнить внутренний рынок российскими машинами, которые отвечали бы современным требованиям, отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в Москве в середине сентября. Как пишет РИА Новости, сезон очень теплой погоды продержится в российской столице около 5 суток. При этом после волны летнего тепла в Центральной России начнется настоящая осень. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5 – добавить стиля.
1: Джейку J8 – подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7 – собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: Вы – владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: После 40 жизнь только начинается.
11: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Президентская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелием. Арнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Майя Мишель, Дора, Фоксис. «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 24 градуса тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 17. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение

0: виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
2: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
1: Ого, а если я разболеюсь?
2: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
0: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина. Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур Клининг» нового поколения.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. Суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Женя еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Реклама на автора.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Капитал Групп». Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Вначале о главном. В регионы начали поставлять вакцины от гриппа. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: Ростех направил в лечение.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: 5 вакцины от гриппа. Все подробности далее.
2: Про главное.
1: Ростех направил в лечебные учреждения страны первые партии вакцин против гриппа. Общим объемом 3 миллиона 200 тысяч доз. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации. Там уточнили, состав вакцин обновлен и включает штаммы вируса гриппа, актуальные для предстоящего сезона.
2: Про искусственный интеллект.
1: В России запустили горячую линию для сбора предложений от бизнеса по мерам поддержки развития технологий искусственного интеллекта. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он уточнил, опыт коммерческих компаний позволяет определить, какие ограничения действительно мешают внедрению технологий искусственного интеллекта и какие меры помогут их снять и ускорить внедрение ИИ в экономике. Бизнес может направить предложение через специальную форму на платформе «Цифровая экономика».
2: Про изменения.
1: В Саратовской области расширит работу юношеской автошколы «Орленок», которая работает более 40 лет, обучает детей и подростков основам вождения, правилам дорожного движения. Как рассказал губернатор Роман Бусаргин, Министерство образования поручено разработать программу развития учреждения, включая расширение географии присутствия в регионе. Министерство должно продумать новые форматы, которые позволят проводить занятия для детей из разных районов области.
2: Про безработицу.
1: Индекс региональной рассогласованности рынка труда достиг в текущем году 30%. Это означает, что почти треть безработных живет не там, где есть спрос на их труд. Об этом рассказали каналу РБК экономисты. По их данным, в 2017-2019 годах показатель был на уровне 24%. Как следует из расчетов этого года, абсолютным лидером по дефициту кадров стала Амурская область, где на одного безработного приходится почти 14%. Вакансии при общероссийском показателе около единицы.
2: Про город.
1: 1 сентября в Саратове пройдет экскурсия под названием «Улица Вольская». Маршрут начнется от ее пересечения с Челюскинцев, от дома 97/121. Экскурсовод Мария Слежевская завтра начнет рассказ об улице и ее зданиях в 6 вечера. Экскурсия бесплатная, но требуется предварительная регистрация. Возрастные ограничения 6+. Подробности можно узнать на странице городского центра имени Петра Столыпина в ВК. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек.
2: Про погоду.
1: В центре Саратова сейчас 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 17 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура 28 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

тебя. Ну, раз уж сказал один раз «люблю», так соответствуй, подкрепляй свои слова делом. Прибавляй-ка громкость своего приемника, который настроен на авторадио. Подпевайте любимым артистам, заряжайтесь отличным настроением. Им с вами, кстати, делюсь я, Олеся Соболева. И вспоминаем это наше лето, каким оно было, прекрасным, прелестным, продуктивным, горячим, жарким. В общем, вы там сами продолжите. Я надеюсь, что память вашего телефона уже трижды была забита, как и моего. В общем-то, воспоминаний у нас много. В копилке под названием «Лето 2026» будет что пересматривать осенними вечерами. Сентябрь на пороге, но мы с вами вообще на связи 24/7. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, где можно не только слушать эфир, но еще и смотреть нашу видеотрансляцию, ну и, конечно же, FM-приемник в вашей машине.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.

0: карты дорожные неприятности. Соколовая не торопится на отрезке от Крайней до улицы Танкистов, по Танкистов и Астраханской не проехать быстро от Первой Садовой до улицы Кутикова, а сама Кутикова не спешит в интервале между Рахово и Степан Разина. Большая Казачья загружена на участке от Максима Горького до Чапаева, тормозит Советская от Чапаева до улицы Рахова, а в Заводском районе бампер в бампер продвигается 5-й Динамовский проезд между Новоастраханским шоссе и улицей Огородной. Пока это вся информация. О том, какие еще изменения произойдут в городском трафике, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужно балкон.

0: телефон 42-82-26.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ООО НКК АЗ-68.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners. Надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Totem Liners» с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
11: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили», ОГРН 118-505-3084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
12: Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
15: Город цветов, здравствуйте.
14: 25-50-50. Круглосуточно.
16: Иголовина, свидетельство 64, номер 002, 328, 139, от 17 января 2008 года.
17: Реклама на авто.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадала 12-летняя девочка. Беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Репное. Как сообщает оперштаб региона, у школьницы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. После оказания первой медпомощи девочку отпустили домой. Дилеры отметили рост спроса на автомобили ушедших из России брендов. Речь в первую очередь о марках Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. Поставки таких машин ведутся в основном из Китая. Как пишет Коммерсант, на рост продаж влияют укрепление рубля, избыточные запасы товара на складах в КНР, а также усталость от ограниченного ассортимента российского авторынка. Дополнительный фактор – мощностной порог 160 лошадиных сил, ниже которого применяется льготная ставка утильсбора. Очередей на покупку авто ушедших марок сейчас нет. Эксперты считают, что небольшой рост цен на ввозимые в Россию по параллельному импорту машины интерес к ним не снизит. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет ТАСС, больше всего заказов

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: На

0: 1190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ну, ты уверен, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
12: Полиоксидон не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидон действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
13: 16+.
6: Авторадио.
15: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 25 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 17. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Авторадио. Движение по правилам. Госавтоинспекция информирует. 18+.
2: В студии Екатерина Вольская. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – «Внимание! Дети идут в школу». Летние школьные каникулы плавно подходят к своему завершению. Дети всегда остаются в центре обеспечения безопасности госавтоинспекции Саратовской области. Об этом мы поговорим сегодня со спикером нашей программы, инспектором по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения, управления госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области, майором полиции Иваном Владимировичем Пименовым. Иван Владимирович, здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: Учитывая, что каникулы подходят к своему завершению, конечно же, работа госавтоинспекции сейчас в данный момент будет вплотную занята работой обеспечения безопасности школьников, которые в скором времени пойдут на занятия. Скажите, пожалуйста, какие профилактические мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД перед началом учебного года?
3: Сотрудниками госавтоинспекции проводится большой комплекс мероприятий. Здесь можно сказать о социальной кампании, которая проходит у нас на территории региона. Начало ее берет с июля месяца. В летний период она направлена на автошколы. С начала учебного года, сентябрь-октябрь, это будут образовательные учреждения, то есть школы. Работа будет направлена в основном на школьников. Не стоит забывать о профилактическом мероприятии, которое инициировало Управление госавтоинспекции области. Это мероприятие «Дети-водители». Проходит она в течение лета и затрагивает у нас осенние месяцы, сентябрь, октябрь. Ну и, конечно, наше профилактическое мероприятие региональное, также оно инициировано Управлением госавтоинспекции по Саратовской области, проводится совместно с Министерством образования Саратовской области. Внимание, дети идут в школу. В рамках этого мероприятия мы напоминаем детям о правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать, когда у нас дети находятся на дороге или в транспортном средстве. Также напоминаем родителям о том, что необходимо работать с детьми и необходимо своим примером показывать, как необходимо безопасно передвигаться по дороге.
2: Иван Владимирович, вот вы сейчас сказали о взаимодействиях со школами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
3: Если мы посмотрим на профилактику, именно профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, то мы должны понимать, что здесь работа должна проводиться в комплексе. Только сотрудники госавтоинспекции, да, проводя свои профилактические мероприятия, не смогут добиться необходимого результата. То есть здесь должны подключаться и, значит, сотрудники образования, и обязательно должны подключаться родители. Родители в первую очередь, потому что дети берут пример с родителей. Дети и слушаются родителей, да, то есть слушают именно то, что они доводят информацию и родители. Уже в учебных учреждениях

0: все-таки сотруднику софт-инспекции, да, на дороге, могут и составить административный материал и так далее. Но когда пообщаются, дети немножко раскрываются, начинают понимать, что сотрудник пытается донести именно, как правильно и безопасно себя вести на дороге. Ну и, конечно, детям непривычно слушать сотрудника госавтоинспекции, да, в этом помогает преподаватель. Преподаватель именно доносит ту информацию до детей правильно.
1: Иван Владимирович, а я правильно понимаю, что в этой совместной работе со школами вы подаете детям материал о безопасности на дорогах в игровой форме или каким образом это происходит?
0: Вы правильно и интересно задали вопрос. Действительно, для детей необходимо доносить информацию разными всевозможными способами. Мы можем показывать картинки, мы можем проводить игры, мы можем проводить профилактические беседы, а в старших классах мы проводим мероприятия «Вопрос-ответ». Нам интересно, какие вопросы у детей возникают, да, вот, какие вопросы у детей на дороге, что их интересует. Пытаемся ответить и максимально разобрать какие-то сложные ситуации. А для маленьких детей действительно это игры, в которых дети в игровой форме смогут получить максимально, да, получить знания по правилам дорожного движения и их закрепить. Смогут использовать их уже на дороге.
1: А следующий вопрос, Иван Владимирович, а как все-таки правильно родителям перед началом учебного года составить безопасный маршрут от дома до школы и обратно? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
0: В ходе профилактического мероприятия, вот, которое мы с вами уже перечислили, сотрудники госавтоинспекции принимают участие в родительских собраниях. И плотно беседуют с родителями и рассказывают, какие правила необходимо в первую очередь доносить до детей и как правильно, да, говорить. То есть недостаточно же ребенку сказать, что можно переходить на зеленый сигнал светофора. Там перед пешеходным переходом необходимо смотреть налево-направо. Мы же должны еще говорить и о дорожных ловушках. Конечно, встречаясь с родителями, мы еще раздаем различные буклеты по правилам дорожного движения. Буклеты, на мой взгляд, они хорошо помогают понять тот материал, который необходимо донести до ребенка. Причем в буклетах содержится минимум информации, но она как бы емкая такая. Да, грубо говоря, например, если у нас ребенок катается на велосипеде, сейчас еще сентябрь и осень, еще будет возможность у детей покататься, воспользоваться моментом, воспользоваться погодой и выехать покататься в свое удовольствие. Но мы должны до ребенка донести информацию эту, и вот как раз в буклетах эта информация озвучивается. Буквально 5 пунктов, которые вот озвучены в буклете, это что ребенку до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть. Второе правило. Ребенок должен использовать шлем, налокотники, наколенники. Третье правило. Пешеходный переход. Переезжать на велосипеде нельзя, необходимо спешиться. Четвертое правило. Соблюдаем правила дорожного движения, правила маневрирования, ну, чтобы не создавать неудобств для пешеходов. И, соответственно, если у нас ребенок хочет управлять уже мототранспортом, то здесь необходимо водительское удостоверение. И, соответственно, ребенок может его получить по достижению определенного возраста. Вот всего 5 пунктов обозначены в буклете, зато какие они емкие, есть над чем поработать, есть о чем поговорить с ребенком. И такие же, значит, вопросы связаны с ребенком-пассажиром, с ребенком-пешеходом. То есть буклет буквально вот формата А4. А сколько информации он содержит?
1: Скажите, пожалуйста, кто занимается разработкой этих буклетов?
0: Основная масса буклетов поступает нам с ГОБДД МВД России. Какие-то буклеты разрабатываются здесь на месте, чтобы подчеркнуть, да, именно специфику нашего региона, какие-то особенности. Основная масса, конечно, поступает в ГОБДД МВД России.
1: Вы знаете, Иван Владимирович, очень хотелось бы, чтобы вы в напутствии сказали что-то в адрес не только наших радиослушателей, но и юных радиослушателей, которые только

0: пойдут в школу?
1: Мне бы хотелось пожелать юным участникам дорожного движения набираться знаний, воспользоваться тем временем, когда это можно делать, отдавая на это все свое время. Ведь знание – это свет, как учили в нашей школе. Родителям обязательно быть примером для детей.
0: На этой высокой ноте, Иван Владимирович, я благодарю вас за

0: в эфире.
1: Движение по правилам. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Авторадио.
7: Музыка Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Евросоюз планирует принять крупнейший пакет санкций.

0: Против России. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: ЕС намерен включить около 1600 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Принять новые ограничения планируют в середине октября. В случае утверждения этот пакет станет крупнейшим в истории ЕС. Предварительное обсуждение новых ограничений состоится на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в ирландском Уиклоу. Ранее поступила информация, что в ЕС задумались над возможностью изменить подход к принятию антироссийских санкций. Причина заключается в том, что предлагаемые Брюсселем меры в последнее время сталкиваются с коллапсом поддержки. Все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу.
1: Про налоги.
0: Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей.
1: Про нововведение.
0: В казанских школьных столовых с 1 сентября внедрят новое тематическое меню. В него введут 12 новых блюд, рассказала гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Римма Мухаметшина. По ее словам, помимо русской и татарской, у татарской учащихся ожидает знакомство с азиатской и кавказской кухнями, а также итальянской. Продвигать нововведение планируют на классных часах, пикниках и через родительское сообщество.
1: Про природу.
0: Астрономическая осень наступит в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского планетария. В южном полушарии Земли после ночи 23 сентября наступит астрономическая весна. Календарная осень, как известно, начинается с 1 сентября, однако астрономы отсчитывают сезоны по положению Солнца относительно небесной сферы. В этот момент световой день начнет уступать ночи, и это продлится до зимнего солнцестояния.
1: Про авторадио.
0: Лишь полторы недели отделяют нас от момента, когда авторадио исполнит еще одну мечту наших слушателей – третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» пройдет 10 сентября. В этот особенный сезон мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши мечты. Их у вас много, и они очень разные. Среди вас есть человек, который мечтает купить дом на колесах и объехать всю Россию от Камчатки до Кавказа. Один из вас очень хочет попасть на рыбалку крабов на Сахалине. У многих в качестве желания указаны путешествия, например, на Бали, Сейшелы, в Доминикану, Китай или сразу вокруг света. Для авторадио нет ничего невозможного. Мы исполним любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила мечты, меняйте гудки на гимн авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Страна действительно не плакать. Тут также можно перечислять имена собственные, как в тексте песни, говорит, ну не плачьте вы о том, что лето уходит. Но зачем? Понимаете, может быть, надвигающаяся осень станет для вас самым счастливым временем в истории жизни. Такое тоже не исключается. Понятно, сейчас многие в суете. Завтра первый день сентября. Ну что ж, успеть вам завершить все дела, чтобы ваши дети успешно, без всяких проблем, встретили очередной этап вашей жизни. Ну и в целом наслаждаться нужно каждым днем и каждым моментом. Эфир от радио также будет в этом помогать, поддерживать. Пока будем наслаждаться музыкой. Тоже имеем право. С этой минуты Иван Прунников. Страна, привет. Традиционно, погромче и вперед.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 15.15 в Саратове на Яндекс.Картах. Сейчас 4 балла и затруднений в движении немного. На улице Аэропорт затор от Лимонария до улицы Симбирской. Здесь у авторынка случилась авария. А еще одно ДТП осложнило проезд на Сенном, на пересечении Танкистов и Соколовой. Впрочем, по Танкистов и Астраханской там и без этой аварии стоят от Первой Садовой до улицы Кутикова. Сама Кутикова сейчас тормозит от Рахова до улицы Астраханской, от Рабочей до Вавилова на первой передаче катится Рахова и загружена Рабочей от Хлизунова до Чапаева. По Шахурдина не проехать быстро от Ламповой до Куприянова.

0: А в заводском районе двухсторонняя пробка по 5-му Динамовскому проезду от Огородной до Новоастраханского шоссе. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением, и ровно через час мы снова расскажем вам обо всех сложностях в городском трафике.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен.
5: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Книга красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТЭК «Тамир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
1: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Бит-стоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49 49 39.
8: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
9: Окошкина.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
11: Так тебе во фреш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую.
13: Баста. Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
14: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов.

тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики, и пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года. Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 4 человека пострадали в результате удара со стороны Украины по Екатеринбургу. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. От госпитализации отказались. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Повреждены 3 многоквартирных дома. Жители размещаются в школах и концертном зале «Елизаветинский». Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Как пишет РБК, ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ. Это около 27 тысяч. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, которые находятся за границей и уклоняются от уголовного или же административного наказания по ряду статей. 3 новых причала откроют на Москве-реке до конца года. Они появятся на маршруте Красные холмы, Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная, рассказал мэр города Сергей Собянин. Еще один регулярный речной маршрут Лужники-Киевский заработал в июне. Он улучшил транспортную доступность 3 районов. Отмечается, что на нем есть 2 причала – Лужники и Киевский. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно для

0: с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Вводит токсин, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений. Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Ильяна. Газат. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. Супер. 10 лет спустя. 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
14: Если ты настоящая звезда...
15: Ты это сказал?
14: У тебя нет права на ошибку.
16: Крутой мемчик получился.
14: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.
17: Авторадио.

0: телеканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 25 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 17. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Компании «Барко» 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. «Барко» 754-100. Акция действует до конца августа 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
3: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот». Изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
4: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте.

0: Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenant Leader на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
1: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина! Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация.

0: с долгами не давало спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
4: Центр женского здоровья клиники Medgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Броноскинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: ТАУ Галерея, первый этаж.
8: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
3: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. Он коллаген с бутылей. Арнео, окей.
0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
5: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: Адский шеф. По средам. В 7 вечера во всех холодильниках телевизорах страны. 16+.
11: Ради хорошего кино он

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить его можно через госуслуги или МФЦ минимум на год. Как пояснил член комитета Госдумы Антон Немкин, после внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, только в прошлом году в таких играх участвовали более 15,5 миллиона человек, не считая 10 миллионов покупателей лотерейных билетов. При этом порядка 400 тысяч граждан уже находятся в патологической зависимости от азартных игр и не могут остановиться самостоятельно.
3: Про ипотеку.
2: В России с 1 сентября расширяются условия ипотечных каникул для семей с детьми. Теперь рождение или усыновление второго и последующих детей станет отдельным основанием для отсрочки по ипотеке. Подтверждать снижение доходов для этого не потребуется. Максимальный срок каникул увеличивается с 6 месяцев до 1,5 лет, причем новые правила распространяются и на ипотеку, оформленную до 1 сентября. Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева в беседе с Авторадио рассказала о новой отсрочки.
4: Рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей теперь будет являться самостоятельным и достаточным основанием для обращения в банк за вот этим льготным периодом. Ипотечные каникулы – это не списание долга эти 1,5 года. Это официальная отсрочка по ежемесячным платежам, которую как раз вот банк и обязан предоставить семье, в которой родился второй и последующий ребенок. Обратиться семья может за ипотечными каникулами в течение 1,5 года с даты рождения ребенка. Но чем позже семья это сделает, тем короче будет этот льготный период. Существует так называемый лимит, то есть остаток задолженности на момент подачи заявления не должен превышать 15 миллионов. И квартира, либо дом должен являться единственным жильем для семьи, которая претендует на ипотечные каникулы.
2: При этом процедура оформления таких каникул максимально упрощена и не требует специальных юридических знаний. Потребуется лишь собрать необходимые документы, подать заявление в банк и дождаться его решения.
3: Про учителей.
2: Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе составила около 45,5 тысячи рублей. Это более чем вдвое меньше среднего предложения по всем вакансиям, которое составляет около 102,5 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. При этом работа учителя включает не только проведение уроков, но и подготовку к занятиям, а также взаимодействие с детьми и родителями.

0: Про нас.
1: В конце августа многие сталкиваются с так называемым синдромом конца лета. Тревогой, апатией и ощущением, что лето прошло слишком быстро. Как пишут «Известия», психологи связывают это с несбывшимися планами, возвращением к рабочему ритму и привычкой воспринимать сентябрь как начало нового этапа. Усиливать это состояние могут сравнение себя с другими, сокращение светового дня. Специалисты советуют не пытаться срочно догнать лето, а постепенно возвращаться к привычному режиму и запланировать что-нибудь приятное уже на осень. Курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только

0: Ну и прекрасно, постараемся без драм, громким победам, но, конечно же, под искусство сложения 7 минут, тем более строчки любимых песен приносят как раз-таки победы нашим слушателям. 10 день сентября, мы летим тебе навстречу, это день третьего суперфинала в рамках игры «Много денег» в рамках счастливого 13-го сезона.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А разве с Авторадио когда-то было по-другому? Действительно, наши слушатели каждый год побеждают, делают это громко, ярко. Этот не будет исключением, тем более Озонбанк с нами. Он удваивает абсолютно все ваши финансовые выигрыши. Плюс от Озонбанка будет дополнительный суперфинал в конце года, но конец года на своем месте. А вот до 10 дня сентября уже, считай, можно дотянуться рукой. На следующей неделе очередная мечта наших слушателей станет реальностью. Уже в третий раз. Первый победитель суперфинала – это у нас Вера Лаврикова. Была мечта закрыть кредит на машину в 1 300 000 рублей. Закрыто. А Евгений Криский, второй победитель из Санкт-Петербурга, мечтал об 1 000 000 рублей. Ясная мечта, пожалуйста, выполнена. Что же будет выполнено для вас? Тут, опять же, вам решать. А наши слушатели действительно мечтают абсолютно о разных мечтах. Устроить свадьбу, полететь в космос, пожалуйста. Неделя на необитаемом тропическом острове без

0: интернета и телефона вообще, да? Мечта, я думаю, для многих. Так что определяйте, что важно для вас. Гудки, до свидания, гудки, долой. Вы устанавливаете наш фирменный гимн на нашем официальном сайте. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, вуаля. Победы финансовые ежедневные. Ну а 10 сентября ваша заветная мечта, которой мы, естественно, всей страной прямо сейчас и продолжаем двигаться. Ну а пока мы готовы сыграть. В банке стартовая сумма, там 5000 рублей. Естественно, благодаря партнеру она превратится в 10 тысяч. Но для начала, естественно, давайте мы с вами рулетку здесь и сейчас остановим. Этим и занимаемся. А, Кемеровская область. На связи наш слушатель по имени Геннадий. Маленький домик у Черного моря. Вот, пожалуйста. Тоже очень даже распространенная мечта. Да, хотят наши слушатели отправляться куда-то к водоемам. Поддерживаем, тем более домик на берегу моря. Ну, сказка самая настоящая. Но для начала финансовое предложение. Давайте Геннадию позвоним. Ну, конечно, надеемся услышать гимн авторадио. Как без этого? Гимн авторадио — это наше главное условие игры. Было, есть и будет. Всегда все начиналось, да, и будет начинаться. Наши люди. Уже 3000 заработал. Удвоенные, естественно. Геннадий. Алло, Геннадий, здравствуйте. Мы тоже вас слушаем всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Мы вам дозвонились, чем поздравляю. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Маленький домик у Черного моря. Все правильно?
1: Да.
0: А вы хотите туда отправляться отдыхать или, так сказать, с чемоданом в этот маленький прекрасный домик навсегда?
1: Отдыхать?
0: Ну, просто чтобы была дача, да только на берегу Черного моря, так сказать. Чтобы периодически, да, туда отправляться.
1: Да, иногда мы с родственниками отдыхать просто так.
0: Ну, а в свой дом, конечно, будет отправляться гораздо приятнее. Геннадий, понимаю, поддерживаю. И, возможно, 10 сентября, уже очень скоро, в предстоящем суперфинале, ваша мечта реализуется. Пока есть финансовое предложение. За гимн авторадио, конечно же, Геннадий, вы уже деньги получите. Но назовете песню, получите больше.
1: Ну, нет, я не слушался.
0: В данный момент...
1: Не назову.
0: Да, в данный момент не слушать. Такое тоже случается. Но в любом случае, Геннадий, номер участвует неограниченное количество раз. Вам в будущем удачи, я уверен, она пригодится. Договорились?
1: Хорошо, договорились.
0: Договорились. И, конечно же, 10 сентября слушайте нас беспрерывно, потому что мечта у вас прекрасная и красивая. Ну а пока, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он теперь составляет для Геннадия 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. На кону с этой минуты 7 тысяч рублей. Ну и вперед в 10 день сентября через предстоящий суперфинал. Но помните, что наш призовой фонд, он в целом-то великолепен, да? Это 5 миллионов рублей. Это 5 заветных желаний от Авторадио. Ну и как и обещали, в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что делать, вы знаете. Вперед.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 16.15 в Саратове, по-прежнему 4 балла на Яндекс.Картах, и затруднения в нашем городе наблюдаются лишь местами. Танкистов и Астраханская в эти минуты загружены на участке от 1-й Садовой до улицы Кутикова, тормозит Большая Казачья от Астраханской до Университетской и плохо пропускает поток транспорта улицы Рахова от Мичурина до Павилова. Стоит проспект 50-летия октября от Рябинской до Технической, плотно по Шахурдина от Студенческого городка до Онкоцентра. В Заводском двухсторонний затор по 5-му Динамскому проезду от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной, а в Энгельсе небольшие сложности на выезде по Лесозаводской от школы Гагарина до моста. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон.

0: 98-88-88. И еще раз. 98-88-88. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия. Это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акция действует до конца года.
1: Срочная информация для автовладельцев. В детейлинг-центре «Битстоп». Скидки. Полировка, тонировка, химчистка, бронепленка. Все это в «Битстоп Детейлинг». Звони сейчас. Телефон в Саратове. 779-777.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ 68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ 68.
7: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
8: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто

0: радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Курской области 5 человек пострадали в результате обстрела со стороны Украины. Как заявил губернатор Александр Хинштейн, нанесен удар по магазину в центре Белой Слободы Беловского района. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их везут в Курск. Еще один человек ранен в селе Кременное Кореневского района. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Синоптики предупредили о похолодании в Москве. Оно ожидается в столице к выходным. Со среды в городе пройдут кратковременные дожди. Температура понизится до плюс 19, плюс 21. Об этом сообщил агентство «Москва» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, 5 и 6 сентября воздух в Москве не прогреется выше плюс 17. Из-за циклона с центром над Ярославлем и Вологдой дожди в Москве и Подмосковье станут затяжными. В данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово». Улица Технопарковая 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ Джоб.
11: ООО РПВ ОГРН 124

0: 18+. Московская область, городской округ Орёл, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио. We'll be right back.

0: телеканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 26 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 17. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошко.
8: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
9: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
10: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айдапарк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айдапарк!
13: Яркие каникулы?
14: Айдапарк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение.

0: С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Реклама на автора.

0: Рекламная информационная программа «Курс на прибыль».
1: В логистике мало просто выбрать дорогу из точки А в точку Б. Нужно понимать, сколько она будет стоить, что ждет водителя в пути и как быстро передать ему готовый маршрут. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который построил свой карьерный маршрут от водителя до владельца логистической компании, поэтому знает цену каждому километру и на дороге, и в бизнесе. Михаил, с чего на практике начинается работа над новым рейсом?
2: С построения маршрута, но одной линии на карте недостаточно. Нужно сразу учитывать платные участки, весовой контроль, грузовые стоянки, ремонты и другие условия на дороге. Параллельно важно понимать расходы и ожидаемую прибыль. Подобная информация не у всех систематизирована или разбросана по разным таблицам, сервисам, калькуляторам. Большой риск, что упустить.
1: То есть проблема не в количестве задач, а в

0: постоянных переключениях между программами и таблицами.
1: Да, когда компания растет, сначала кажется, еще одна таблица или сервис ничего не изменит. А потом замечаешь, что полдня ушло не на управление бизнесом, а на поиск и перенос информации. Предприниматель должен принимать решения, а не вручную собирать каждый рейс по кусочкам.
0: Как этот процесс можно оптимизировать?
1: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно построить маршрут и увидеть дорожную инфраструктуру, платные участки, весовой контроль, стоянки и другую важную информацию. Там же рассчитываются основные расходы и ожидаемая прибыль по рейсу. Готовый маршрут можно отправить водителю в навигатор. Здесь же формируется счет заказчику, сохраняются данные по рейсу и ведется работа с документами. Меньше ручных действий, меньше ошибок и больше времени на клиентов, команду и развитие компании.
0: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
1: Хороший маршрут должен экономить не только километры, но и время предпринимателя. Чем меньше лишних переключений и ручной работы, тем больше внимания остается на развитие бизнеса.
2: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. Российские банки готовятся к запуску цифрового рубля. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: Завтра крупнейшие банки и розничные компании откроют доступ к цифровым рублям для граждан. Пользоваться новой формой национальной валюты можно будет после открытия спецсчета на платформе Банка России. Сделать это можно будет в разделе «Цифровой рубль», который появится в мобильных приложениях банков. Как рассказали в ЦБ, такой счет у человека или компании будет только один, у индивидуальных предпринимателей – два. Пополнять счет цифрового рубля со своих банковских счетов можно будет на сумму до 300 тысяч рублей в месяц для бизнеса без ограничений. Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан будут бесплатными, для бизнеса введут льготный период. При возникновении вопросов по работе с цифровыми рублями можно будет обратиться в свой банк.
3: Про правительство.
2: Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Основные задачи – выйти на выпуск не менее 2 миллионов 800 тысяч транспортных средств в год, повысить технологическую независимость и производительность труда за счет автоматизации. Особое внимание будет уделено развитию автокомпонентной отрасли. В стратегии обозначена необходимость дальнейшего развития сегмента высокоавтоматизированных машин. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, благодаря ранее принятым решениям отраслевые предприятия стабильно функционируют. За прошлый год они выпустили 830 тысяч машин. Это вдвое превысило уровень 2022 года.
3: Про связь.

0: частотам дала разрешение. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения в стране.
1: Про запреты.
0: В День знаний в Саратовской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение, напомню, не распространяется на заведения общественного питания, однако торговля алкоголем на вынос будет запрещена.
1: Про область.
0: Первые дни осени в Саратовской области будут теплыми и сухими. Об этом информагентство «Взгляд.Инфо» рассказала синоптик регионального гидрометцентра Ольга Кузнецова. По прогнозам, в течение недели температура воздуха в ночные часы будет подниматься от 7 до 12 градусов, на возвышенных участках рельефа до плюс 17. В дневные часы по области будет от 23 до 29 градусов. Высокая пожарная опасность сохраняется. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 17 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура 28 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Можно ли иногда поностальгировать? Да можно, конечно. Но ключевое слово «иногда» — жить этим моментом — это совершенно другая история. Завтрашний день был, есть и будет гораздо важнее. Давайте в него и смотреть все вместе, дружно и здорово, если не сегодняшним, а завтрашним, конечно же, найдется место для любимого авторадио. С этой мыслью будем двигаться вперед. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет. Чуть-чуть погромче, традиционно.
1: Словно

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Автомонитор. 17.15 в Саратове, на Яндекс.Картах сейчас 5 баллов и движение в нашем городе плотное. Соколовая в заторе от вагонного депо до улицы Крайней, передвижение обратно от Синова до Крайней. Там же стоит Большая Горная от навигатора до Астраханской и обратно от навигатора до Стрелки. И хромает движение по Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Шахурдина в эти минуты буксует в интервале между Ламповой и Куприянова. Бампер в бампер катится Чернышевского от Шелковичной до Провианской, а из Энгельса стоят по Лесозаводской от Трудовой до моста через Волгу. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
7: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
9: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 30.

0: 26 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается.

0: Старыми долбіце, уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. Старый пекарь. 450 граммов. 103 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Bronoskins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области два человека пострадали в результате беспилотных атак со стороны Украины. Таковы данные оперштаба региона. В селе Чураево Шебекинского

0: третью строчку занял Таиланд. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников в бархатный сезон стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Ореаксидон против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: Юры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03, 18-40, 18+.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользуются?

0: подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Официальный дилер «Лада Премьер-кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер-кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемура Клининг. Это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. Лемур. Новые стандарты чистоты. Город Саратов.
7: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
8: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
9: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио 26». Скидка 15%.
16: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
17: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
12: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелей. Арнео.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Мобильный номер можно будет полностью перенести в другой регион. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россияне смогут сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Сейчас перенести номер к другому оператору можно только в пределах одного субъекта России.

0: 26-31 градус, солнечно, ни малейшего намека на осадки в степной части: Краснодар, Симферополь, Донецк, в Северной Осетии, в горах Чечни и Дагестана не исключены, конечно, грозовые дожди.
1: В Санкт-Петербурге 1 сентября будет заметно прохладнее, около плюс 20 градусов. По словам эксперта, там также ожидаются кратковременные дожди. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только.

0: однозначная между нами любовь, между слушателями Авторадио, но ведь нас еще и объединяет игра «Много денег». 13-й счастливый сезон, который исполняет мечты наших слушателей. Ну и, конечно же, ежедневно приносит деньги. 7 тысяч в банке, они превратятся в 14 тысяч. Но, разумеется, цель сейчас у нас с вами одна – добраться до 10 сентября. Этим и занимаемся.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, и пусть кто-то грустит об уходящем лете. У нас осень начнется так, что все будут завидовать. Во-первых, с нами Озонбанк. Он удваивает все выигрыши. Дополнительный суперфинал в конце года от Озонбанка также обязательно случится. Но ведь вот есть 10 день сентября, до которого уже можно дотянуться рукой. Это очередной суперфинал. Ваша мечта воплотится в реальность, как и мечта Веры Лавриковой из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Пожалуйста, первый суперфинал выполнен. Второй победитель. Это Крис. Евгений из Санкт-Петербурга. 1 000 000 рублей человек хотел. Пожалуйста, человек его получил. Красота самая настоящая. Ну, кому-то подавай квартиру с видом на Газпром-арену, кому-то попасть на Северный полюс на ледоколе, кому-то мини-гостиницу недалеко от моря. Ну, в общем, все мечтают о своем. И, естественно, вам пора определиться, о чем мечтаете вы. Что для вас самое важное? Вы заходите на сайт Авторадио. Гудки, долой, гудки, до свидания. Не нужны, скучно, неинтересно, а главное, неприбыльно. Вы устанавливаете наш фирменный гимн Авторадио, вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. В любой момент это сделайте, то есть нам не важно, да, когда вы присоединились, сразу как это случилось, вы полноправный участник нашего сезона. Пожалуйста, деньги на ежедневной основе. И 10 сентября очередная третья по счету мечта этого

0: сезона. Так что, по-моему, сказано достаточно. Теперь нужны действия. Давайте сыграем. В сумме, как договорились, на 14 тысяч. Для этого, естественно, традиционно мы останавливаем авторадио рулетку. Ростовская область. Слушательница по имени Татьяна. Ремонт нашего старенького дома и прилегающего двора. Это будет счастье. Вот как. Я так понимаю, речь идет про дачу. Ну, скорее всего, это мои, опять же, предположения. Хотя, что здесь предполагать, если у Татьяны есть счастливая мечта? Давайте в случае чего у Татьяны обо всем и спросим. А номер набран. А мы ждем гимн авторадио, естественно. Для начала с гимна авторадио всегда все было и будет начинаться. Проверяйте лишний раз его наличие. Лично верим, что у Татьяны. Он звучит. Хорошо. Прекрасная доска. За гимн авторадио, естественно, деньги уже заработаны. Зовут и нам прозвучавшую песню, чтобы забрать весь банк. Возможно, когда Татьяна назовет прозвучавшую песню в эфире, просто не в этот раз. А номер участвует, конечно же, неограниченное количество раз. Поэтому удачи в будущем пожелаем. Естественно, мечта ремонт старенького дома и прилегающего двора остается также в игре. Возможно, 10 сентября в предстоящем суперфинале все для Татьяны исполнится. Пока же, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Татьяна сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. Подрастаем еще. Да будет так. С этой минуты в банке становится 9 тысяч рублей. И мы продолжаем делать то, о чем было сказано ранее. Каждый день победы для того, чтобы осуществлять мечты. И ведь ранее я упомянул о том, что в конце года будет дополнительный суперфинал от нашего партнера. Да, 6-й по счету в этом году. Так вот, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Да, получается, все дороги ведут через наш официальный сайт. А значит, что делать, вы знаете.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 18.15 в Саратове, 6 баллов на Яндекс.Картах и движение в городе плотное.

0: В центре стоит Астраханская от Новоузенской до улицы Рабочей и при движении обратно от Сенова до Кутикова и плотно на отрезке улицы Рабочей от Астраханской до Аткарской. На Чернышевского мало места, на участке от Шелковичной до Провианской при движении как в одну, так и в другую сторону. Тесно на Московской от Чернышевского до Набережной и тормозит на выезде из города Большая Горная от Рогожина до Славянской площади. На СХИ тесно по Навашенной Высокой от жилмассива до улицы Планерной, а также по Технической не проехать быстро от второй поликлиники до стадиона «Авангард». В заторе Шахурдина от студенческого городка до онкоцентра и обратно от второго студенного проезда до Куприянова. И есть проблемы в заводском при движении по проспекту Энтузиастов от улицы Орджоникидзе до кольца стадиона «Волга». На сегодня это все. Удачной вам дороги и приятного отдыха в компании с нашей радиостанцией. Андрей Смирнов, Авторадио FM 102.1. Счастливо!
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
5: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан C-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Кредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
7: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50 Plus – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50 Plus. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car 55-66-77, улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
14: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
16: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 64-7. 64-7. Прозубы.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Авторадио.
18: 39-36-36.
19: Музыка Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области 3 человека пострадали в результате удара со стороны Украины. В Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект. 3 мужчин с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу. Об этом сообщает оперштаб региона. Кроме того, в результате прилета боеприпаса в 2 частных домах и хозпостройках пробита крыша, повреждены 3 авто и газовая труба. В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она составит 14,5%. Как пишет АС, в следующем году показатель должен быть от 10,5% до 12,5%, в 2028 – около 8%, в 2029 – примерно 7,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году около 7%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. Орхидеи и эустомы являются безопасными для аллергиков. Об этом пишет News.ru. По словам экспертов, также можно рассмотреть и густомахровые розы. При этом лучше выбирать сорта с легким, ненавязчивым ароматом. При сборке букета важно брать молодые, не до конца распустившиеся бутоны. Они менее аллергенны, чем полностью раскрывшиеся. Чем меньше в композиции летучей пыльцы и резкого запаха, тем безопаснее она. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Команда готова к бою. Ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру.

0: Сезон. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, 10. Подробнее организаторы, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
6: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Да что заработали?
11: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном.

0: это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех телевизорах страны. 16+.
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 25 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет до плюс 17. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях

0: Реклама.
1: Зеленый Артнео. Для суставов отмена. В нем коллаген с бусвелин. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Саратове 19 часов.
1: Новости.
2: В студии Авторадио Саратов Анна Макарова. Здравствуйте. Вначале о главном. Власти продолжают обсуждать меры против дефицита топлива. Все подробности далее.
1: Про главное.
2: Правительство в очередной раз обсудило меры по стабилизации топливного рынка, текущую ситуацию с запасами топлива и его распределением. На заседании штаба, которое провел вице-премьер Александр Новак, Минэнерго и ФАС поручено усилить контроль за ценообразованием, особенно на независимых АЗС. Отмечалось, что поставки для сельхозработ идут в полном объеме. Также продолжается работа по равномерному распределению топлива между регионами. Новак призвал оперативно выявлять риски и не допускать дефицита на внутреннем рынке.
1: Про строительство.
2: В Саратове начали строить современный цифровой завод для отечественного машиностроения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он ознакомился с началом строительства. Предприятие появится в Столыпинском индустриальном парке. Завод будет выпускать раздаточные коробки нового поколения для среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей «КамАЗ», «МАЗ», «Урал» и других, включая автомобили специального назначения. Производство планируют запустить в 2029 году, а к 2031 выйти на выпуск до 30 тысяч комплектующих.
1: Про медицину.
2: В Саратовской области на развитие здравоохранения в этом году направлено свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Роман Бусаргин. На эти средства выполнен капремонт нескольких больниц и поликлиник региона. Также деньги идут на обновление оборудования. Для 9 больниц регион планирует приобрести 10 современных тяжелых аппаратов. Они появятся в больницах Саратова, Федоровского, Балашовского, Ивантеевского, Калининского, Краснокутского и Пугачевского районов.
1: Про парки.
2: На зеленых зонах Саратовского горпарка формируют декоративные композиции. Для них подготовлено 4000 хвойных и лиственных кустарников, 7000 многолетников, 2500 луковичных культур и 900 роз. Об этом рассказал мэр города Игорь Молчанов. Он оценил ход работ. Управлению по охране окружающей среды поставил задачу ежедневно контролировать качество посадок и приживаемость растений.
1: Про город.
2: 1 сентября в Саратове пройдет экскурсия под названием «Улица Вольская». Маршрут начнется от ее пересечения с Челюскинцев, от дома 97/121 в 6 вечера. Экскурсия бесплатная, но требуется предварительная регистрация. Возрастные ограничения 6+. Подробности можно узнать на странице городского центра имени Петра Столыпина в ВК. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек.
1: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 17 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура 28 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет. Вы настроились на Авторадио, друзья, с чем мы вас и поздравляем.
5: И не расстраивайтесь ни в коем случае. Ведь в эфире начинается шоу «Мурзилки лайв», которым, ну, в принципе, мы делаем все, чтобы ваш вечер прошел отлично, и с пользой, и с улыбкой.
6: Да, за это вам ручаемся мы, ведущий шоу Брагин, Гордеева, Захар.
4: Да, в нашем шоу много всего, у нас много известных гостей.
5: Много интересных новостей.
6: Да. Что, мне тоже надо что-то настей?
4: Ну?
6: Ну, подождите, денег горстей.
4: Кстати, неплохой вариант. Это правда, денег действительно у нас горстей, то есть много, и очень хочется, чтобы все это стало вашим.
5: Более того, в этом сезоне игры «Много денег» на Авторадио мы готовы сделать то, что хотите именно вы. Сезон «Мечты» на Авторадио продолжается, не за горами уже третий суперфинал.
6: 10 сентября, друзья, запомните, а лучше поставьте в календарь, мы исполним вашу мечту. Ну а все, что нужно для этого иметь, это гимн Авторадио вместо гудков и внимательное отношение к каждой песне.
4: А еще не поздно, кстати, попасть в число счастливчиков. Сайт для вашей аффирмации, напомню, Авторадио.ру. Ну что ж,

0: по-моему, прогрев двигателя мы сделали.
1: Да.
0: Так что можем стартовать. Итак, шоу «Мурзилки Лайв» на первом автомобильном. Мы начинаем! Немного танцев.
1: Рюху, это танец так обратно.
2: Рюха, да.
0: Па-па-ра-па-па.
3: Вечернее шоу

0: Авторадио.
1: Мы обещали самые интересные новости.
2: Вот они.
1: Они есть у нас, да. Дептранс Москвы назвал самые необычные забытые пассажирами вещи. Это всегда забавно читать. Вот в течение 3 летних месяцев горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты, и, понятно, свыше 2500. В список также вошли, внимание, электронная мухобойка,
3: сумка с рогами оленя,
1: фигурки народных промыслов,
3: набор цветных линз,
1: а в такси за прошедший год нашли зубной протез с двумя зубами,
3: грудное молоко,
1: живую рыбу,
3: два дерева,
1: 420 пончиков,
3: 9 килограммов колбасы из утки,
1: протез с левого глаза,
3: лобстера,
1: документы о разводе,
3: портрет Кейт Миддлтон,
1: чучело кролика
3: и накладки на ягодицы.
2: Браво, спросите, я хотел только уточнить, протез левого глаза лобстера?
1: Нет, просто левого глаза.
3: Запятую.
1: Лобстер это отдельно был.
2: Понятно.
3: Далее новости культуры. В финском Оулу, это городок, прошел юбилейный чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре.
2: Господи, они все еще проходят,
3: что ли? Да-да-да, соревнования. Все еще юбилейный.
1: Ну, чем там еще заниматься?
3: Да, участники которого выходят на сцену без инструментов и изображают рок-звезд под музыку. Причем приняли участие более 50 человек из 13 стран. Правила просты. Каждому конкурсанту дается минута, чтобы убедительно изобразить игру на настоящей гитаре. Второй год подряд победителем стал представитель Финляндии Аапо Раутио. Второе место заняла японка Нанами Нагура. Ну а третьим стал, непонятно из какой страны, Саладин Томас. Ты смотришь так на меня внимательно.
1: Мне под нейтральным флагом выступал Саладин.
3: Я не знаю. А действительно,
1: засланный
3: ведь
1: казачок.
3: Первый чемпионат прошел в 96-м году.
2: Вот то
3: реально людям нечего делать вообще.
1: 30-летие, юбилей. Жаль, что дедюля не может там выступить. Показал бы класс.
2: Зачем дедюля воображаемая гитара?
3: Да.
2: Когда
3: у него есть
2: много своих, да. Ненавижу 1 сентября. Так ответил каждый четвертый россиянин во время опроса. Меня не спрашивали, но я бы так и не ответила. Но если быть вообще более точным, что ненавидели в детстве, а сейчас только в этом признаются, да? То есть это взрослые такие свои эмоции выдали на гора. День знаний ждали, очень ждали только 15 человек из 100. Ну, а вот почти каждый второй скорее ждал начала учебного года. То есть в целом позитивное настроение. То есть, ну, в общем, да, все нормально. Вот, это Суперджо проводили такое исследование, при том женщины чаще мужчин признавали, что ждали День знаний в детстве с какими-то позитивными.

0: Чат называется у нас сегодня «Снова в школу» или «Снова в школу». Давайте вот как-то расставим интонацию. Да. Хотят ли ваши дети ходить в школу? Рады приближению 1 сентября или совсем не в восторге? И что вам не нравится в современных школах? Вот сами, вы любили ходить в школу?
1: Друзья, пишите +7 915 459 2020, единый номер, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: 50.
1: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
2: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года. Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной картой.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
5: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Стейк из грудки индейки Индилайт. 525 граммов. 349 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Реклама.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Простите, его не задали, а меня интересует, я тогда не
1: был. Понимаю. А группа раньше, мы работали с настоящим фольклором, мы прикладывали традиционную песню на современный лад. Сейчас мы делаем что-то авторское, вдохновленное уже фольклором, но авторское. Раньше мы занимались фольклором, и «Поселенцы» — это был один из моих любимых ансамблей народных семейских казаков. Квартет.
0: А, то есть поселенцами нельзя было назваться.
2: Но потому что уже
0: поселенцы.
1: Но нет,
0: поселенцы.
1: Его уже не существует. Это было очень давно.
0: Почему на английском? У вас же русский фолк.
1: А потому что еще был джаз, и мы планировали выход куда-то туда.
0: Понятно.
1: Но все поменялось. Мы стали делать авторскую музыку в России, и все.
0: Понятно. Ян, ну сейчас ничего не изменилось, помимо джаза? Там рок, рэп не появился?
1: Появилось все, что только
0: все?
1: Можно. Джаз ушел, а все остальное появилось.
0: Поэтому вы, я так понимаю, сегодня просто с гитарой для того, чтобы пока не определяться точно, в каком направлении работаете. Будем ждать.
3: Напомним, что широкую известность и статус звезды новой российской инди-сцены группе принес прорывной сингл «По камушку», который набрал десятки миллионов прослушиваний, завирусился в социальных сетях, и как раз вы в прошлый раз с этими по камушками были здесь у нас. А вот скажите, история с этой песней уже достигла какой-то своей верхней точки? Или еще все еще разворачивается, продолжается и набирает обороты?
0: Да.
1: А камушек дальше летит, у него уже за 100 миллионов прослушиваний.
0: Уже за 100.
1: Да, вот, все отлично, песню любят. Она становится народной достаточно. Люди поют ее на концертах, вот, да? И до знают. И вообще хочется сказать, что эта песня, она объединила миллионы сердец. И с нами делились очень сокровенными историями своими про свой родной край или связанными со своими близкими людьми, потому что эта песня посвящена моему папе. Угу. И со мной делились люди историями про своих родителей. То есть эта песня, она... Еще недавно у нас была очень здоровская история. Не знаю, может быть, вы видели. Ярослав, мальчик из Сочи.
0: Да, да, на сцену выходил.
1: Он выходил на сцену. Mm-hmm. У него завирусился рилс, как mm-hmm. он пел со своей командой футбольной. Там в такой момент опасный. В общем, ребят согревал наши песни. Очень искренне ее исполнил. Их тренер футбольный это записал. И людей... очень сильно пробрало, потому что он настолько искренне исполнил это, он такой открытый, сам по себе светлый ребенок. И вот приезжал к нам в фестиваль «Ленинградские мосты», Дима Короневский, привозили Ярослава, он спел с нами на сцене.
3: Здорово.
1: Были тысячи людей, и мы все были очень объединены всей этой историей. Поэтому песня, да, она летит дальше, и вокруг нее очень много...
0: Ну, волны, скажем
1: истории.
0: Так, как от камушка в воду, да, расходятся все дальше.
2: Ну, и мы понимаем так, что сегодня вы пришли со светлым чувством. По сути, я так полагаю, что песня

0: «Светлое чувство» мы выпускали весной, и мы хотели, чтобы это была песня, которая всех подушевит. У нас там был такой немножко триптих из достаточно темных песен, грустных, и мы хотели что-то светлое выпустить. Я написала песню с воспоминаниями о детстве, о всем самом таком добром, что с нами случалось.
1: Вот поэтому на ваших концертах, еще одна цитата, да, можно поплакать, пообниматься и потанцевать, а главное очиститься. И, кстати, у вас будет такая возможность, я

0: Вот так звучит современный фолк. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Это группа Settlers. Приглашаем всех на концерты. Увидимся там. И ждем, конечно же, с полноценным концертом здесь, в нашей студии.
1: И с новым альбомом.
0: С новым альбомом вот, в полном составе. Да. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вечернее шоу.

0: 964-62-69.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с бутылей. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Больше.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Бабье лето и плюс 27. Как вам такая осень, а?
1: Да.
0: А? А? В ближайшее время. Не планировали мы, честно говоря, что скоро вновь обратимся к погоде, но метеорологи отмечают, что в сентябре погода в России будет теплее климатической нормы. Это просто горячая новость. Но, однако, с резкими перепадами. Чего же нам все-таки ждать? Идем на поклон к ведущему специалисту Центра ФОБОС Михаилу Леусу. Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Мурзилки.
0: Да, добрый, снова, добрый. Ну вот думали, что наша пауза вообще не будет больше, но новости вынудили вам позвонить. Говорят, бабье лето это на пороге уже? Температура выше климатической нормы?
2: Ну, с бабьим летом у нас заминка будет, нам его еще придется подождать. А вот первый день календарной осени в центре Европейской России в целом, в столичном регионе в частности, будет очень-очень теплым. А температура будет соответствовать скорее середине июля, то есть самым теплым дням климатического года в Москве. Завтра Москва будет находиться в теплом секторе циклона, и если утром во время линеек это температура в пределах плюс 17, плюс 19 градусов и никаких дождей, то днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 26. А по области ожидается местами до плюс 27 градусов. Вот таким вот очень теплым и преимущественно сухим будет большая часть 1 сентября Дня Знаний. Но осень все-таки в этот день и сегодня.

0: Воздух прохладный, облаков в небе мало. Днем воздух прогревается достаточно хорошо, ночь становится все длиннее, и в ночной период воздушные массы могут очень быстро и сильно остывать, вот как раз до тех самых заморозков. Но, повторюсь, пока мы в Москве, в Московской области такой ситуации не прогнозируем. Напротив, у нас погода будет скорее циклоническая, а это значит много облаков и не такой значительный суточный ход температуры.
1: Ну, понятно. Ну, в любом случае, все идет по плану, так что до скорых встреч.
2: Да.
1: Благодарим ведущего специалиста центра «Фобус» Михаила Леуса. Михаил, всего доброго.
3: Спасибо.
1: До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

Реклама. Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8.

0: радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
0: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: Так, дальше.
1: Вы знаете, я сейчас, можно философское немножко от Бориса? Сдается мне, что 1 сентября – это в первую очередь праздник для тех, кто уже закончил школу. Такое вот для размышления. Я продолжу.
0: Да, да, да.
1: Мария пишет, что только во взрослом возрасте понимаешь, насколько беззаботное и счастливое было школьное время. Я училась хорошо, школу любила. Когда не было развлекалок в виде телефона, интернета, поэтому школа была местом общения, игр, знакомства. Мое поколение любило читать, поэтому учиться нам было легче, кругозор был шире. Учителя были хорошие, которые стремились научить. А вот дочь моя, второклассница, в школу не хочет.
0: Видишь,
1: как много про себя, и одна фраза про дочь.
0: Ну, еще одно сообщение, пишет Марина. А я тот самый учитель математики, который не хочет ходить в школу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россияне получат свободный доступ к МРТ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 сентября россияне смогут делать магнитно-резонансную томографию в частных клиниках без направления врача. Как пишет МКРУ, такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациентов на платные услуги клиникам могут грозить штрафы.
0: Про автомобили.
2: В России расширили возможности проверки истории подержанных автомобилей, ввезенных из Беларуси и Казахстана. Как пишет Автоньюз, в отчетах автотеки теперь можно увидеть данные о повреждениях машины,

0: Тем более, что в банке сейчас 9000 рублей, но это не все, эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. А что для этого нужно? Всего-навсего иметь гимн авторадио у себя в мобильном телефоне вместо гудков и назвать песню, которая вот прямо сейчас вот-вот начнет звучать в нашем эфире. Все!
1: Брагин, Гордеева.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, эта игра «Много денег» — это замечательный сезон. И понятно, что если, опять-таки, рассуждать по поводу школы, университетов и так далее, нет, ну, конечно, какие-то мечты мы исполнить не можем. Ну, допустим, помочь вам поступить в МГИМО или во ВГИК на актерский факультет. Ну, извините,
2: что... Приемная кампания закончилась просто.
1: Во-первых, да. Вот, а если хотите на платное, вот тут мы можем подсобить.
3: Деньгами.
1: Да, абсолютно. Поскольку денег действительно у нас много, друзья, это 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: Призовой фонд 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Это то, что было на старте. Естественно, уже приближается третий суперфинал. Это значит, что два сокровенных желания наших участников мы уже выполнили. Подбираемся к третьему заветному желанию. Ну, а пока еще разыгрываем деньги. Кстати, еще напомню, что помимо 5 заветных желаний будет еще одна мечта от Озонбанка. Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
2: Ну, это самый заветный третий суперфинал состоится уже совсем скоро, 10 сентября. В этот день одним очень большим счастливчиком в нашей стране будет больше, но это будет 10-го, так что быстрее меняйте гудки в вашем телефоне на гимн Авторадио и обязательно расскажите нам про свою мечту на сайте Авторадио.ру. В банке 9000 рублей.
1: Ну, наш партнер готов удвоить эту сумму.
3: Да, давайте остановим радиорулетку. Просто вы открываете карту Озонбанк и получаете тогда уже выигрыш в двойном размере. Останавливаем радиорулетку.
1: И смотрим, с кем мы играем сегодня. Кто претендует у нас на деньги? Это Надежда из Московской области. Телефон заканчивается на 6366. Совершенно нормальное желание для любого человека. Она хочет квартиру в Москве. Вот.
3: Да.
1: А проживает, напомню еще раз, Надежда в Московской области. Давайте звонить и общаться по этому поводу. Так, напомню, что Ева Польна...
2: Гимн Авторадио надо сначала.
1: Да, напомню, что Ева Польна была с песней «Весь мир на ладони моей». Именно эта песня поможет сейчас сорвать банк.
3: Алло.
4: Говорит.
3: Здравствуйте. Это радиостанция Авторадио. Нам бы услышать Надежду.
4: Да-да.
3: Надежду мы хотели бы услышать.
1: Мне кажется, Надежду мы не услышим.
2: Ты
1: уже.
2: Робот?
4: Да-да.
1: Понятно?
2: Ну, понятно. Это не
1: да-да.
2: Надежда.
1: Да-да. Надежду можно? Последний раз прошу.
4: Да-да.
1: Понятно. До свидания.
2: Нет-нет.
1: Нет-нет. Да-да. Какие-то тупые роботы пошли.
3: Нет-нет, мы хотим всего.
1: Хотя бы поддержал бы разговор. Да-да. Да-да. Да-да.
3: Да-да-да-да.
1: Да-да-да-да. Ну, поздравляем с Надеждой, что Надежду с тем, что она в любом случае выиграла 3000 рублей.
3: Она может продлить обслуживание своего робота.
1: Ну ладно.
3: Не, на самом деле, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Просто Надежда заводит карту Озонбанк и получает тогда, соответственно, весь этот выигрыш в данном размере.
2: Ну что, банк, как говорится, подрастает. Гимн мы услышали, подрастает до 11 тысяч рублей. На эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку и продолжим счастливый сезон на Авторадио.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банкам для выбора категории и на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: индивидуальным размером.
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно. А также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Кредит предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Xlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Центр и Кар.

0: Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
2: Проспект Строителей, 12.
3: В твоем автомобиле разбилось стекло? Не беда. Битстоп. Продажа, замена и ремонт любых автостекол. Звони сейчас. 49-49-39.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Все мы изначально

0: О необходимости воспитывать финансовую грамотность у подростков говорят очень и очень давно. А глава Кабмина Михаил Мишустин вообще заявил, что пора всерьез браться за обучение молодых основам финансовой грамотности, чтобы они могли эффективно управлять своими сбережениями. Но, конечно, хочется, чтобы грамотно распоряжаться финансами, молодые люди начали уже с младшего возраста, и возникает вопрос, как этого добиться. А с этим вопросом мы обращаемся к эксперту. На связи заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета Валерия Менчичева. Валерия, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: А расскажите, пожалуйста, почему все-таки важно формировать финансовую грамотность именно с детского возраста? И, соответственно, дальше возникает второй вопрос. Какие риски несет отсутствие этих навыков в будущем?
1: Ну, смотрите, мы же с вами к психологу почему идем? Потому что все проблемы из детства. Так и не проблемы тоже из детства. И поэтому, если мы до 7

0: лет не сформируем у себя хоть какие-то начальные финансовые знания, то потом нам будет только сложнее.
1: Так, прости, с какого возраста нужно начинать?
2: 7 лет.
1: Нет, с 7 это уже к 7 должно быть сформировано.
2: Начальный.
0: Да. Верно, конечно. Начинать нужно лет с 2, 3, 4. Вот как вы с ребенком разговариваете, так и пора.
1: Первое слово, которое выучил ребенок, это рубль, да, или деньги.
0: Кошелек.
1: Кошелек,
2: да. Ну, а действительно, как вы говорите, начинать надо с 3 лет. Ну, допустим, в 3 года мы идем в магазин и говорим, вот молоко стоит столько-то, а хлеб стоит столько-то на таком уровне.
0: Все правильно вы говорите. Нужно подавать личный пример. Меня все время спрашивают, как научить детей распределять расходы. Говорить и показывать. Только своим личным примером и, соответственно, возможностью выбора. То есть сказать, смотри, мы можем купить с тобой это за такую сумму или это за такую сумму, или там через какое-то количество времени. И только так.
2: Только так.
1: Да, но папа купит пивка, поэтому, извини, мороженого не будет. Вот такая математика.
0: Это же как в известном анекдоте. С одной стороны так, а с другой стороны можно копить. То есть можно сказать, ребенок, ты можешь получать мороженку раз в 2 дня, а можешь не получать ее неделю, но тогда в конце тебя ждет торт.
3: Выбирай.
2: Ребенок подумает и скажет, лучше мороженку раз в 2 дня.
3: Как выстроить систему карманных денег? Там сумма, периодичность, контроль, чтобы она действительно учила ответственности, а не становилась просто подарком, ну или такой просто, ну как бы, ритуалом.
2: Само собой, да. Разумеющимся.
0: Ну давайте сначала, да? Сейчас вообще очень сложно в начальной школе дать карманные деньги, потому что у детей деньги, соответственно, на питание растут на одной карточке, и оттуда их снять нельзя, да? Уже там занятия их оплачены, тетрадки уже куплены и так далее, да? Но все-таки попробовать можно. И есть такая даже формула, да? 50 рублей умножается на количество лет ребенка, и это сумма на неделю. Тех средств, которые они бесконтрольно могут тратить и, в общем, нормально так, куда хотят.
1: Захар, сколько твоему сейчас надо дать? 600 рублей?
2: Ну, да, но что, я понимаю, что он вот за один день может просадить ну, такую
1: понятно,
2: сумму.
1: Так вот, потому что правильно.
0: Это уже его выбор, да, правильно. А потом в 10 лет мы даем уже раз в 2 недели, но, соответственно, сумму умноженную на 2, а потом уже и раз в месяц. И тут уже сам решай. Либо ты свои, там, условно, от 1000 до, там, 5-10, в зависимости от возможностей семьи, да, потратишь сейчас, либо потратишь их в течение месяца.
2: И здесь сразу же мы переходим к тому, о чем вы очень правильно сказали, да, мы перешли в цифру. То есть у детей в школе все на этих карточках, но ведь и детям открывают карты, вот эти вот юношеские, молодежные, детские, тоже в банках, и это и по сути ребенок не может контролировать полностью наличие денег на карте, все у родителей в приложениях.
1: Ну, там с какого возраста, кстати, карта-то?
2: Да карты не важны.
0: Очень правильное начинание вообще. Раз, то есть, во-первых, с 6 лет можно открывать карты,
1: с 6
0: иногда
1: уже.
0: Там пораньше, но история такая, что в Гражданском кодексе просто есть такое положение, что с 6 лет официально человек может совершать мелкие бытовые покупки. Mm-hmm. Поэтому к 6 годам и привязано.
2: Хорошо, к 6 годам, но все-таки ребенок как может отслеживать наличие денег или, соответственно, их отсутствие и движение денег у себя на карте? Вот скажите, пожалуйста, приложение у родителей.
0: А вы когда-нибудь захотели? Вот нет, приложение у него свое. Вот в том-то и дело, что нужно туда зайти и посмотреть, как оно выглядит. Там уже давно все геймифицировано, и можно посмотреть, как какие-нибудь котики, зайчики пляшут на их целях финансовых. И более того, у них даже накопительные счета разрешены. Вот я своим детям накопительные счета сразу сделала.
2: Да, еще понять, как приложение банка сейчас загрузить в нынешнее непростое время.
0: Это уже другая задачка. Это уже не финансовая грамотность.
1: Ну а все-таки, когда бить в набат, замечаешь, что у ребенка формируются нездоровые финансовые установки, что он не может контролировать.
0: Если он тратит так, что у него ничего не остается, или что ему, наоборот, ничего не нужно, или что вы видите, что он тратит на то, что, на чем вы бы сэкономили. Да? То есть всегда все как бы проецируем на себя, потому что в любом случае в семье другой истории не будет. Они все равно будут копировать нас, и они копируют нас, да, потом мы сможем это скорректировать, потому что мы, например, занимаемся специальными программами у себя в финуниверситете для взрослого населения. Да? А понятно, что корректировка возможна. Но ребенок все равно будет копировать родителя.
2: Ну что, спасибо огромное. Теперь идем к другой вопрос, как ставить ребенку приложение. Спасибо за разъяснение. Заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета Валерия Менчичева. До свидания.
1: До новых встреч.
0: Да, спасибо.
3: Счастливо.

0: спонсор часа Орестри Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
3: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: стоимость мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Сайт не открывается. Да вчера еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/браузер. /agreement/rules/0+.
5: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
6: «Корона».
7: Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер МКО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fital.ru.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Мените доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

0: Друзья, есть важная новость. В России ужесточили требования к перевозкам детей в автомобиле. Отныне запрещены несертифицированные альтернативы детским автомобильным креслам, в том числе различные фиксаторы, накладки на ремни безопасности и так далее, и так далее. Вот хочется узнать об этом более подробно, и поможет нам в этом автоэксперт Игорь Мажоретто. Игорь, приветствуем.
1: Приветствую.
2: Да, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Но что послужило причиной расставить все-таки точки над «и» в вопросе детской безопасности?
1: Ну, к сожалению, точки до конца не расставили, но про причину скажу. Дело в том, что очень многие умельцы изготавливали всякие штуки и продавали их.

0: по груди.
1: Там, да, лечили шею.
2: Понятно, понятно. Ага.
3: А как они сертификацию проходят? Вообще непонятно. Не как, каким образом производители всех этих адаптеров, накладок на ремни получали соответствующие документы?
0: Ну, в свое время, видимо, это было просто. Давно уж такие не получали, но обычно ссылаются на сертификат, полученный несколько лет назад. Вот у нас и печать есть синенькая, кругленькая, так что все хорошо. Как они получали, никто не знает. Но у нас многие документы очень странные люди получают. Такие смешные, что обхохочешься. Но и почему я сказал, что, к сожалению, борьба еще не закончена с этими людьми? Для них придумают наказание, для и производителей, и для тех, кто покупает, придумают самые разные кары. Это не очень помогает. И вот эта попытка переписать документ, обозначить, что вот это можно, а вот это нельзя, с моей точки зрения, получилось из серии «хотели как лучше, получили как всегда».
2: Почему?
0: Громоздкая формулировка, там перечислены существующие ныне приблуды, извините, угу.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители,

0: Дарите детям воздушные шарики, и пусть учебный год будет счастливым! Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
5: Город цветов, здравствуйте.
4: 25-50-50. Круглосуточно.
6: И галлона свидетельство 64 номер 00-238-139 от 17 января 2008 года.
2: Реклама на

Ну что, рады ли ваши дети начала нового учебного года? Хотят ли дети ходить в школу? И вспоминайте вы свои ощущения в самом начале сентября, на старте, как говорится. Любили ли вы этот процесс, любили ли это время? Или какие-то иные эмоции посещали вас в связи

0: я в Ногинске, я вообще не хочу в школу. Вот честно, я признаю. А может быть, это, кстати, учитель пишет. Кстати, как вариант.
1: Действительно, вполне вероятно.
0: Значит, Татьяна говорит, мне 52 годика. Только сейчас понимаю, как мне было хорошо в школе. Ребенок вот 14 лет мой ходил на работу летом и тоже сказал, что в школе оно лучше. Мой тоже сейчас. Все познается в сравнении.
2: Да, нет.
0: Господи, как хорошо было в школе, говорит.
2: Ну вот мои дети, могу сказать, что они, в принципе, нормально. С нормальным настроением идут в школу. Я прекрасно понимаю, что это, конечно, момент вот самого начала.
1: Встречи
2: после каникул, какие-то эти новые эмоции. Вот.
0: У твоих-то сейчас вообще особый период. 9-11.
2: Не надо смеяться. Смех-то плохой. Смешного-то мало.
0: Да, смешного мало.
1: А Мария пишет, у меня дети 8 и 10 классы. Обе хотят в школу. Говорят, там интереснее, чем дома. А вот я бы вернулась в среднюю школу. Там было весело. Да. Причем не в начальную, не вот в старшую, а именно в среднюю. Там было весело. А в современных школах я бы, конечно, убрала некоторые предметы.
0: Ну, Максим из Ульяновска, ему 47 лет, в школу, говорит, не хочу. А вот в техникум вернулся бы. Классное было время. Mm-hmm. Ну да, потому что техникум ты уже более взрослый.
2: Ты
0: уже приобретаешь профессию. Я помню, что, конечно, первые любовные приключения были именно...
2: А именно с этим связана тяга к учебному процессу.
1: Тяга к технику.
0: Но в том числе, но нравилось техниками училище. Друзья, продолжим тему начала школы, собственно, нравится вашим детям мне или нет.

0: СМС и Аська. Пишите.
1: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: На часах
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России собирают узаконить овербукинг на авиарейсах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минтранс предложил законодательно закрепить овербукинг в авиации. Это ситуация, когда на рейсы продано больше билетов, чем есть свободных мест. Сейчас такое понятие в российском законодательстве отсутствует, хотя на практике пассажиры с ним сталкиваются. Как рассказал министр транспорта Андрей Никитин, овербукинг изначально создавался для защиты интересов пассажиров, поскольку на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся, из-за которых на борту остаются свободные места. По правилам овербукинга их можно оперативно отдать тем, кому нужно вылететь немедленно. Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров в беседе с Авторадио рассказал о овербукинге.
3: Овербукинг как таковой, в негативном его аспекте, невозможно ни предотвратить, ни запретить. И все возможные запреты и штрафы периодически там авиакомпании проверяет прокуратура, а он все равно существует. И объясню почему. Потому что далеко не всегда овербукинг является злым умыслом авиакомпаний. В нынешней ситуации нередко это технические причины. И это та реальность, в которой мы сегодня живем. Поэтому давно пора уже перейти к вопросу законодательного закрепления этого понятие для того, чтобы в первую очередь защитить пассажира, потому что сегодня, если пассажир оказался лишним, то авиакомпания говорит, ну вот, я вам возвращаю деньги, спасибо, до свидания. А на самом деле авиакомпания таким пассажирам, если мы возьмем мировую практику, компенсирует пассажиру эту неприятную ситуацию.
2: При этом в Российском Союзе туриндустрии опасаются, что из-за отказа в посадке пассажиры

0: меня наши слушатели, которые участвуют в игре «Много денег. Счастливый сезон». Именно на следующей неделе, 10 сентября, друзья мои, у нас состоится третий суперфинал игры «Много денег».
1: Мы пообещали, что в счастливом сезоне исполним мечты 5 наших слушателей, участников проекта, 5 счастливых людей. И вот, Фита, это уже будет третья мечта, третье желание. Потенциальных счастливчиков очень много, вы знаете, но от того еще более почетной мы считаем свою миссию. И, конечно же, от того будет приятнее человеку понять, что Авторадио выполняет его мечту на 100%.
2: Да, для того, чтобы, кстати говоря, убедиться, что это все правда, зайдите на сайт Авторадио.ру, посмотрите на лица победителей уже двух суперфиналов. Это Вера Лаврикова, которой нужно было погасить оставшуюся часть кредита за свой автомобиль.
0: Ну, мы с удовольствием...
1: Миллион триста.
2: Извини меня. Нам обозначили погасить кредит в 1 300 000. Что мы и сделали. А Евгений Грицкий просто пожелал, чтобы у него был 1 000 000 рублей.
0: Да.
2: Нет проблем, друзья мои.
0: Иногда лучше синицу в руке, чем журавля в небе. Хотя, знаете ли, синица на 1 000 000 рублей тоже такая.
1: Жирная
0: синица. В общем, мечтайте, друзья, и добро пожаловать в игру «Много денег». В этом счастливом сезоне мы исполняем ваши мечты. Это эксклюзивно, это может не повториться, так что спешите участвовать.
3: Вечернее шоу.

0: Там предоставляет всю праздничную атрибутику бесплатно, множество подарков. Там и канцелярия всевозможная, блокноты, ручки, карандаши, линейки, мешки для сменки. Очень много подарков.
1: Чтобы дети сами зафиксировали, запомнили, что они участвуют в этой замечательной акции.
0: Да, они сейчас пользуются этой продукцией и помнят о том, что 1 сентября было у них добрым.
1: Угу. Дети вместо Спасибо. Цветов, замечательная акция, это была такая небольшая напоминалочка еще раз всем о том, как можно поступить в начале учебного года для того, чтобы почувствовать, ну, в себе вот какой-то, да, момент, что тебе хочется делать добро другим людям. Спасибо большое руководителю проекта «Дети вместо цветов» фонда Алеши Ирине Орловой. Ирина, спасибо, всего
2: доброго. Спасибо,
0: до свидания. Спасибо,
3: вечер.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Тессаратов действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового BLG X50+. Не откладывайте. Подробности в BLG Партнер Авто. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: ТАУ-галерея, первый этаж.
10: Реклама на Авторадио.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Никакая нейронная сеть.

0: Языки будут питаться, как в ресторанах. В школах введут дни азиатской, кавказской, итальянской кухни.
1: Для учителей?
0: Нет, для учеников. Учащиеся смогут попробовать пасту, римские каникулы, рыбу по-азиатски, итальянские супы, равиоли с мясом и другие блюда.
2: Что, прямо чак-чак уберут? Не верю. Нет,
1: чак-чак есть у них и так, а вот проблема...
0: Передаем огромный привет Татарстану и продолжаем разговор о питании учеников. С нами нутрициолог Алена Коготкова. Алена, добрый вечер.
3: Добрый вечер, рада всех приветствовать.
0: Абсолютно взаимно.
3: Наступающим первым сентября.
0: Алена, да. Вы знакомились ради интереса со среднестатистическим школьным меню? Насколько оно вообще соответствует современным представлениям о здоровом питании?
3: Конечно же, знакомилась, поскольку это ключевая тема моего профессионального пути, и об этом я каждый год пишу обязательно в своих блогах, и уже начала писать об этом по классике, каждый год одно и то же, поэтому Коготкова Алена ищите во всех социальных сетях, каждый год рассказываю, чем кормят.

0: Я просто это наблюдаю повсеместно, у меня самой ребенок школьник. А проблема школьного питания, в первую очередь, это разрыв между тем, что как бы требует ГОСТ, да, вот эти стандарты, и реальной биологической ценностью. То есть перекос в сторону, как я говорю, дешевой сытости, это надо признавать. Цель, да, там, накормить, добить определенную калорийность, но никак не питать организм. В итоге что получаем? Рацион, который перегружен тяжелыми, не самыми полезными жирами, пустыми углеводами, при этом дефициты важных жизненных элементов, которые и ребенок к тому же и дома недополучает. Смотрим, да, любое меню школы, детского сада. Это дешевые источники углеводов и жиров.
1: А вы углеводы, можете приводить пример сразу?
0: Да. Да, пожалуйста. Вытяжка и рафинированные углеводы. Это бесконечные макароны, картофельное пюре, пицца на толстом тесте, сладкие булки, ватрушки, при этом еще переслащенные напитки, компоты, чай, где сахара порой, знаете, больше, чем в газированных напитках. К этим углеводам добавляется вторая скрытая угроза – это избыток некачественных жиров. Откуда? Сосиски дешевые, ультраобработанные полуфабрикаты, колбаса в той же пицце, выпечки – это маргарин, рафинированные растительные масла, на которых все жарится, тушится. То есть эти жиры, они ребенку хорошей, качественной энергии не дают. При этом самого главного нет в школьном меню – это белок и клетчатки. Белка и клетчатки. То есть белок – это что? Это не котлета, которую нам, да, там в лучшем случае с пюрехой положат, потому что в котлете половина состава – это хлеб и манка. И вопрос, конечно, еще к качеству мяса, которое присутствует в этой котлете. У меня очень большой вопрос, какой это мясо. И вторая проблема глобальная – это дефицит клетчатки. Клетчатка – это что? Это свежие овощи, это зелень. Их там нет. Ягоды, фрукты. Ну, фрукты, я не знаю, когда-нибудь там появится раз в неделю мандарин дохлый, простите.
1: Яблоко
0: меня.
1: Иногда.
2: Зимой.
0: Иногда. Иногда, и то не во всех школах. Ну, дают вот эту разваренную до состояния каши капусту, опять же, там, с сосисками, и ложку консервированного горошка. Все. А где потом иммунитет? Будем искать ребенку. А где здоровые микробиоты кишечника? В чем? То есть он питается одними булками и макаронами. Вот вы назвали сейчас меню, которое разработали там, да? Что-то опять же, это же опять углеводы. Это опять одни будут макароны в сливочном соусе с маслом, со сливками, с сыром. Все завалено. Рыба, так называемая, когда там будет шапка из майонеза, больше, чем сама эта рыба.
1: Ален, давайте вот смотрите, мы обязательно продолжим эту тему разбирать, потому что я понимаю, что сейчас это касается огромного количества родителей. Да, и, безусловно, там пусть не все на это отзываются, как вы правильно говорите, сыт и уже нормально, но мы обязательно к этому вернемся. Вот сейчас, если возможно, на старте нового учебного года, какие-то три простых совета родителям, как быть в такой ситуации, когда меню вот такое, как вы нам только что описали?
2: Давай с собой.
0: Ну, во-первых, кормить завтраком дома. Это не делает большинство современных родителей. Все хотят поспать, сами-то не едят. Да? Приехал на работу, кофеек там выпил с конфетками, с плюшками, ватрушками, и ребенка в школу отпустил. То есть делегируем питание кому в школе, перекладываем ответственность. Покормите ребенка завтраком дома, сварите кашу, дайте ему отварное яйцо, в конце концов омлет приготовьте, это недолго и несложно. Каких-нибудь овощей нарежьте, фрукты сделайте ребенку, фруктовую тарелочку, пожалуйста. А если бутерброд, то цельнозерновой хлеб, слабосоленую рыбку или курицу, там, запеченную накануне, например, на ужин запекали. У меня суперские бутерброды, вот вчера в блоге выложила, как приготовить сытные бутерброды ребенку. Покормите ребенка завтраком дома, не хлопьями, ни мюсли, ни соком с бутербродом, с колбасой. Сытный завтрак дома. Контролируйте карманные расходы, потому что они, на самом деле, в школьной столовой, поверьте мне, большинство детей не едят, им там невкусно. Там все холодное, заветренное и отвратительное. Но родители дают карманные деньги, которые они сливают в буфете. Опять же, пицца, булки, плюшки, батончики. То же самое летом, кстати. Все дети выходили гулять во дворе, и все шли в ближайший супермаркет и жевали на площадке всякие полуфабрикаты, всякие снеки, соленые, сладкие. Контролируйте. Зачем вы даете карманные деньги? Куда их ребенок тратит? Mm-hmm. Ужин дома. Опять, да, проблема большинства родителей. Даже ужин уже сегодня не готовим. Заказываем те же макароны.

0: макароны с наггетсами или с этими шницелями, дети, детям заказывают готовые, понимаете, в коробочках привозят. Я живу в большом ЖК, я каждый день вижу это, поднимаюсь в лифте. У меня ребенок ходит в гости, никто уже не готовит. Ну, хотя бы макароны сами отварите, если уже на то пошло. Приготовьте сами котлету. Кусок мяса купите, приготовьте на гриле, запеките.
1: Обленились. Ах.
0: Ну, обленились, правда.
1: Да, да,
0: ну,
1: правда,
0: хоть какие-то овощи. Ну, покупайте. Ну, у всех сейчас есть доступно все. Доступно в любое время года. Хотя бы завтрак и ужин обеспечьте дома. Угу. Правильный какой-то перекус с собой. Тоже об этом пишу и буду писать.
2: И мы об этом к этому еще обязательно что-то вернемся, потому что это отдельная вообще история. Правильный перекус, да, и тем более большую часть времени они все-таки не дома. Алена, спасибо большое. Очень интересную тему мы начали. Мы ее, безусловно, продолжим. Нутрициолог Алена Коготкова была с нами. Спасибо, спасибо. Всего доброго.
3: Спасибо.
0: Всем удачи. Да, хорошего.
4: Вечернее шоу.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Корона.
1: Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
6: Вот это я понимаю шоу.
5: В кино с 3 сентября.
7: 16+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Авторадио.

0: в школу. Хотят ли дети ваши? Хотели ли вы? Да, вот в самом начале учебного года был ли порыв к учебникам, к учителям, к предметам, к этой атмосфере школьной? Или где-то это был просто вот момент прийти, повстречаться, разбежаться, да и ладно. В общем, что я вам подсказываю? Вы сами знаете прекрасно свой ответ на этот вопрос. Давайте почитаем.
1: Слушайте, ну очень многие хотят. Вот Алена пишет, что у нее дочка идет в 5 класс, она очень хочет. Мне в школе не нравилось, а вот современные у нас все нравится. Вот в прошлом году сделали ремонт.
2: Вот, может, поэтому и нравится?
1: Из Алапаевска сообщение. Мне сейчас 14, я очень хочу в школу. А Ольга пишет, что мы с дочкой в школу не хотим. 9 классная за 9 лет. Ну, это же ужас. Ну,
2: это да, когда смена классных руководителей.
0: Ой, очень частая смена тоже на своих классных и просто учителей тут вот опять. Притом ключевые такие там и серии, как математика. Вот прямо опять замена у нас. Всегда любила 1 сентября, пишет Елена. Интересно было встретиться с одноклассниками после лета. 2 сентября уже такого энтузиазма не было. Там впереди целый год учебы. Когда дети пошли в школу, отношения совершенно спокойные. Иногда даже прогуливали. Там, если выпадал там 1 сентября на четверг или на пятницу. Сейчас внук идет 3 класс. Желания у него особого нет. Жалеет, что лет очень быстро прошло. Ну что делать? Учиться-то надо. Вот как бы с такой сентенцией, с таким выводом приходит к моменту.
2: Анастасия из Тобольска пишет. Сама не любила 1 сентября. Старшие дети тоже не любили 1 сентября. Ну и для младшего сына первый раз в 1 класс, соответственно. Но понимаю, что он тоже не в восторге.
1: Ну о чем вы говорите, пишет Наталья. Дети не хотят в школу идти, как 10, как 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет назад. Ничего не меняется. Все равно не хотят. Вера говорит, а мои вот как-то естественно относятся к учебе, жаль только, что лето кончилось. Если что, учеников 3, а я сама вернулась бы во времена учебы в училище. В школу не очень хочу. С детьми учусь уже 5 раз. Ну, понятно, что тут родителям приходится
0: пахивать. Саша тоже написал, что в школу не хочу, вот университет хотел бы. Прекрасные студенческие времена, студенческая весна, общение, коллективная работа. Есть что вспомнить, что творили на парах в универе. Эх!
1: Ну, я уже говорил, да, что техникуме, там, училище или студенческие времена, это уже более взрослые, там, любовь.
0: Так что учитесь, дети, и у вас тоже будут и колледжи, да. И техникумы, и любовь, и универ.
1: Да, нужно пройти этот момент школы, становления, да. И так далее. Друзья, конечно же, мы посвятим нашу пародию через 10 минут именно сегодняшней теме. Ну вот, в частности, поговорим как раз о тратах
0: на подготовку,
1: да, они каждый год растут. Вот именно эти страдания будут в нашем эфире.

0: Которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. Суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама на автор.

0: простим нормально.
1: А кто-то, наоборот, говорит, что если бы вы знали, что там я, наоборот, вам намного больше потратил.
0: Ах, если бы знали, какую пародию мы сейчас по этому поводу...
1: Бесценно.
0: Да, споем, подведя итог нашей сегодняшней встречи, друзья. Давайте.
2: Вечером.

0: Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО. Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Росстандарт разработал новые требования для электросамокатов и моноколес. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России разработали новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, моноколес и других подобных устройств. Стандарт предусматривает ограничение скорости до 25 км в час и требования к конструкции СИМ. В частности, производители должны предусмотреть невозможность самостоятельного снятия установленного ограничения скорости, а также обязательно устанавливать фары и звуковой сигнал. Как сообщает Коммерсант, новый ГОСТ начнет применяться с 1 октября 2027 года. Автоюрист, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов рассказал Авторадио, как повлияют новые требования для электросамокатов и моноколес на ситуацию на дороге.
3: Мне кажется, что новый ГОСТ вряд ли вообще чем-то поможет, тем более у нас ситуация похожа на левый трак и щука. То есть очень замечательно, что стандарт что-то разрабатывает, но сейчас Минтранс готовит поправки в ПДД, и, честно говоря, я их ожидаю буквально этой осенью. То есть они, видимо, ждут, пока сезон закончится, чтобы не посреди сезона чего-то менять. И, исходя из того, что я знаю, то есть у нас вообще такие достаточно жесткие ограничения для различных девайсов, назовем так. Здесь будет скорее вот принцип белого списка. То есть или вы регистрируете вот свое устройство, оно соответствует определенным требованиям. И, кстати, регистрацию действительно хотят сделать и для мопедов, и для СИМ. Или вам вообще не место на дороге, то есть прямой запрет будет. Но здесь, кстати, про прямой запрет, это и питбайков коснется, соответственно, коснется, например, моноколес.
2: Добавлю, что пока ГОСТ носит добровольный характер, обязательным стандарт станет только в том случае, если его требования включат в технический регламент Евразийского экономического союза.
0: Про путешествия.
2: Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более двух раз в течение календарного года. На въезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии ТАСС заявлял, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и
4: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно.

0: Вам много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только по списанию достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: просто космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Ну все, интернет и ТВ настроены.
5: И скидка 70% как новому абоненту?
4: Само собой, вы теперь в Малине.
3: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
7: Реклама на...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/Сбербанк.
2: Авторадио.

Если не знаете, могу поделиться. Парамарибо – это не вымышленный город, это столица Суринама, государства в Южной Америке. Сам об этом узнал буквально пару минут назад. Теперь будем с этим фактом жить вместе. Друзья, вечер на Авторадио в самом разгаре. Он пока еще летний, пользуемся этим и наслаждаемся отличными хитами. Далее нам компанию составит Владимир Пресняков. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне лучшей музыки, волне Авторадио.

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
0: Проспект Строителей, 12.
2: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
3: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
2: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-20.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айдафан!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айдафан!
4: Яркие каникулы?
5: Айдафан!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: МКК АЗ-68.
8: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
9: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. Старый пекарь. 450 граммов. 103 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39-36-36.
12: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
13: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-8483. Московская область. Курощелкова. Московская улица. 27А, офис 411.
0: Реклама.

пропада. Сколько я искал тебя, такую ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат, постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об этом выпуске об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: На российских АЗС с 1 сентября разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до 30 июня 2027 года.
2: Про долги.
1: С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут обязаны отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов о том, как они взыскивают просроченные долги. В отчетах нужно будет указывать в том числе информацию о привлечении коллекторов, сообщают ведомости. Первые такие данные финансовые организации должны предоставить весной 2027 года. Контролировать работу банков и МФО с просроченной задолженностью приставы начали еще в марте 2024 года. Организации, которые взыскивают долги самостоятельно, должны состоять в специальном реестре. Без этого напрямую взаимодействовать с должниками нельзя. Теперь к этим требованиям добавится и обязательная отчетность.
2: Про налоги.
1: Работающие родители могут вернуть часть расходов на платные игрушки, секции и дополнительные занятия детей. Налоговый вычет позволяет получить обратно до 14 300 рублей в год на каждого ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Вычет можно оформлять до совершеннолетия ребенка, а если он учится очно, до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов на обучение, которую можно заявить, составляет 110 000 рублей в год на одного ребенка. Это общий лимит для обоих родителей. При этом вернуть налог можно только за образовательные услуги. Расходы на питание, присмотр и уход за ребенком или коммунальные услуги в вычет не входят.
2: Про регионы.
1: Сразу 28 российских регионов рассматривают возможность ужесточить ограничения на продажу вейпов. В некоторых из них обсуждается полный запрет, сообщает ТАСС по итогам опроса региональных властей. Среди таких объектов Санкт-Петербург, Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. С марта продажа вейпов уже запрещена в Пермском крае. С 1 сентября аналогичные ограничения должны заработать в Нижегородской области и Северной Осетии. Возможность полного запрета также изучают в Татарстане. Там сейчас оценивают, как такая мера может повлиять на бюджет и налоговые поступления.
2: Про запреты.
1: С 1 сентября россияне смогут добровольно запретить себе участие в азартных играх. Установить самозапрет можно будет через госуслуги или МФЦ, минимальный срок 1 год. После этого данные человека попадут в специальный реестр, и легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки или допускать к игре. Также ему перестанут направлять рекламу азартных игр. По данным Центра Лудомании, в прошлом году в азартных играх участвовали более 15,5 миллиона россиян, без учета покупателей лотерейных билетов. Около 400 тысяч человек, по оценке организации, уже имеют патологическую зависимость и не могут самостоятельно отказаться от игры. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

стало главным событием прошлой недели. Земля наблюдала лунное затмение. Правда, Россию это событие обошло стороной, поскольку мы были на светлой стороне планеты. Больше затмений ни солнечных, ни лунных в этом году не будет. Это хорошая новость для тех, кто верит в астрологию. Мы же верим в целительную силу музыки, ее на авторадио вдоволь. Ей и наслаждаемся снова и снова. С вами этим вечером Денис Левашов. Отменного вам настроения.

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-352.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12.

0: 10% как новому абоненту?
1: Само собой, вы теперь в Малине. Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой. Реклама.

0: 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Иначе не могу поступить, друзья. Хочется напомнить вам, что не за горами 10 сентября. Эту дату просто необходимо ввести в календаре красным, поскольку именно 10 сентября состоится третий суперфинал в игре «Много денег». Мы определим еще одного нашего счастливчика. Их у нас уже двое. Вера из Москвы и Евгений из Петербурга. За Веру мы закрыли автокредит, а Женя мечтал получить миллион, и он его получил. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Вы тоже можете стать тем, чью заветную мечту мы воплотим в реальность. Что от вас требуется? Да все просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн авторадио, и там же делитесь своей мечтой. У вас есть шанс с нашей помощью ее реализовать. Отправляю вам победные флюиды, пусть вам повезет в финале. Меня зовут Денис Левашов. Добрый вечер.

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
1: Окошкина.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
5: Проспект Строителей, 12.
6: Ну все, интернет и ТВ настроены.
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине.
5: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
8: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума.

0: Ищите Tatem Liners с шумоизоляцией и без в магазине Автофэмили на маркетплейсах. Промокод Радио 26, скидка 15%.
1: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО Автофэмили. ОГРН 118-505-0084-81. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер.

Он родился в Краснодарском крае, и этот регион вошел в топ-4 регионов, подаривших наибольшее количество звезд современной эстрады. Перед ним расположились только Москва и Подмосковье, Ростовская область и Красноярский край. Григорий Лепс только что, на авторадио. Денис Левашов меня зовут. Мой вам пока еще летний привет. И вот этот красивый медляк от группы «Чайф». Наслаждаемся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на гимн, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53 2012. Окна само.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Реклама.

Не навсегда уходит лето из нашей жизни. Каких-то 9 месяцев, и снова будут прогулки до утра, шорты, такие сланцы, знаете, и многие другие приятности, которыми радует лето. Желаю всем, чтобы наступающая осень была к нам ласкова, всем нам позитивных эмоций. Меня зовут Денис Левашов. Оставайтесь на волне Авторадио и слушайте любимые хиты.

0: Канікули! Саратов, Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина!

0: радио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

Сильная и независимая, судя по тексту этой песни, группа «Серебро» в ночном эфире, и от ее танцевального хита мы отталкиваемся и погружаемся в ночь под красивейшую балладу. Всем Ольгам она точно придется по душе, и не только Ольгам. С вами Денис Левашов, доброй ночи.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

снова в нашу жизнь ворвалась осень. Никаких негативных эмоций по этому поводу не испытываем. Наоборот, наслаждаемся и осенними деньками, и отличной музыкой авторадио. В студии сегодня Денис Левашов. Мой вам привет. И вот этот золотой хит. Goodbye.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
0: Реклама на Авторадио.

мух. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл успел. Выпускной ты в красивом платье, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Вот такой медлячок для всех выпускников этого года прозвучал на Авторадио, и, конечно, не только для них. Не останавливаемся, впереди очень много классных хитов, ими обязательно вас порадую. У микрофона по-прежнему Денис Левашов, мое вам пожелание прекрасной ночи.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ-64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

0: С вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на автора.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.